Между нами самые настоящие чувства, эмоции и любовь. Приходите к нам на главный танцпол лета, большую дискотеку Авторадио, и убедитесь в этом сами. Яркие эмоции получите 100%, натанцуйтесь от души. Песни будем хором любимые петь, главные звезды, главные хиты. 4 июля в ЭТБ-арена, центральный стадион «Динамо», там будут все. Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие. Билеты можно приобрести на Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру, категория 12+. Ждем каждого из вас с нетерпением. Берите друзей, подруг, родных, близких, всех, с кем хотите провести лучший летний танцевальный вечер в компании «Авторадио». Там будет здорово, поверьте. Я, Ирина Лагутина, тоже там буду, и все ведущие первого автомобильного радио страны. Обязательно. До скорой встречи.

0: Авторадио и Озонбанк представляют.
1: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
7: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
0: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
1: Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Жаль.
1: Ка-чинг.
2: Авторадио. Первое автомобильное радио.
3: 4 часа в столице.
2: Авторадио. Номер 1.

0: Давайте так договоримся, чтобы ни у кого ничего не болело. Никаких драм, берем курс только на позитив, радость, любовь. Так тоже можно. Думаем с вами исключительно в положительном ключе. Создаем себе картинку светлого будущего, параллельно слушая любимые хиты на авторадио. Их будет много, впереди только музыка. В студии Ирина Лагутина. И я всем желаю отличного настроения. Здравствуйте и добро пожаловать к нам.
1: Я

0: счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: гравитации, ведь ты за пределами моей гравитации.
1: Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один в России.

все просто лучше, чем нормально. У каждого слушателя авторадио есть шанс исполнить свою заветную мечту в нашей фирменной суперигре «Много денег на авторадио». Сделать это очень легко. Заходите на наш сайт, устанавливайте наш фирменный гимн авторадио в своем мобильном телефоне и рассказывайте о своем желании. Все, что угодно, это может быть. Для авторадио нет ничего невозможного. 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний – это наш призовой фонд. Делаем вас счастливее в 13-м счастливом сезоне. Присоединяйтесь к нам скорее, мечтайте, играйте и выигрывайте. Это очень легко. Я, Ирина Лагутина, желаю удачи!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
6: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
0: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
7: 0+.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

найти, пожалуйста. Просто скажите ей в ключе авторадио. Сайт, приложение наше также доступно для вас. Присоединяйтесь и наслаждайтесь любимой музыкой на любимой волне. По-прежнему с вами Ирина Лагутина. Всем желаю отличного настроения, легкой и удачной дороги, если вы находитесь в пути. Как всегда, двигаемся с вами только вперед. А там хиты, радость и любовь. Без нее никак.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну и плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
1: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
2: Наш новый вызов – не один избалованный ребенок, а целая семья.
3: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров – Кристину Асмус и Павла Прилучного. «Холоп 3». Смотрите в кино с 11 июня. 16+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Крыму после атаки дрона эвакуируют пассажиров всех поездов. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Дрон ВСУ ударил по поезду Москва-Симферополь. По предварительным данным, ранен машинист, его помощник погиб. Пассажиры всех поездов на территории Крыма эвакуированы после атаки. Людей из трех составов доставляют автобусами в Симферополь, передает ТАСС. Южная транспортная прокуратура взяла ситуацию на свой контроль.
3: Про мошенников.
2: Летом мошенники активно используют схемы, которые связаны с арендой дач, саженцами, ложными подработками и поддельными путевками. Об этом РИА Новости рассказал глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, одна из самых частых схем аферистов в этот период связана с арендой дачи. Мошенники размещают в объявлении красивые фотографии и указывают приятную стоимость. Дальше просят внести небольшую бронь, чтобы закрепить даты. После перевода денег объявление удаляется, а так называемые арендодатели перестают выходить на связь. Депутат также предупредил и о липовых штрафах. В чат СНТ или района поступает сообщение якобы от администрации, товарищества, коммунальщиков или инспектора. Сообщается о том, что высокая трава или кто-то развел костер, начал сжигать неправильно мусор или расходуют воду с нарушениями. Внутри сообщения есть ссылка, QR-код или просьба перевести штраф на карту.
3: Про регионы.
2: Более 20 школ и детских садов восстановили после паводков в Дагестане. Там продолжают устранять последствия затопления, которое весной повредило десятки образовательных учреждений. Сейчас в порядок приведено уже 24 из них. Всего стихия затронула 130 объектов образования, еще 7 зданий признали разрушенными. Вместо них собираются построить новые быстро возводимые школы и детские сады, чтобы начать учебный год без задержек. Задача властей не просто провести закупки, обеспечить строительство и оснащение всем необходимым объектов образования. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин.
3: Про инициативы.
2: В Госдуме предложили установить предельно допустимое время работы с документами для школьных учителей, не более 15% от преподавательской нагрузки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. В разговоре с агентством парламентарии отметили, что нужно освободить школьных учителей от бумажной отчетности и непрофильной работы, которая сказывается на качестве ведения уроков и обучения детей. Ну а ранее глава Рособорнадзора Анзор Музаев заявил о снижении бумажной нагрузки на педагогов в 25 раз. Однако на практике, как отмечают сами учителя, нагрузка никуда не делась.
3: Про все остальное.
2: В России началась 4-дневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. Об этом РИА Новости напомнил доцент кафедры общественных финансов финансового факультета при правительстве Игорь Балынин. По его словам, короткая рабочая неделя будет длиться с 8 по 11 июня. В четверг продолжительность рабочего дня сократится на 1 час, поскольку это предпраздничный день. Официальный курс доллара – 73 рубля 47 копеек. Курс евро – 85 рублей 56 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: шоу на Авторадио.
1: Радиостанция номер один в России Авторадио вновь вас приветствует и представляет утреннее шоу «Поехали!». Здравствуйте! В студии человек, который умудрился затонировать даже свои солнцезащитные очки, чтобы не видеть этот понедельник, Иван Броневой.
2: Доброе утро, друзья. Они у меня невидимые. И человек, который ускоряет частицы, чтобы вы могли быстрее проснуться и быстрее наступил бы уже день. Денис Курочкин.
1: Здравствуйте, ребята. Ну, во-первых, давайте снимем шляпу перед теми, кто сегодня умудрился уже проснуться, возможно, даже доехать на работу и ни разу не зевнуть. Вы настоящие герои, правда. Я вот тут заметил еще, когда шел, кстати, к микрофону, поймал себя на одной очень такой серьезной мысли.
2: Так.
1: Не могу не поделиться.
2: Это опасно, ну.
1: Июнь на дворе. Жара настоящая. Птички поют. А у меня в голове, я думаю, как и у многих, знаешь, крутится план, как незаметно уйти-то. Пройти мимо двери рабочей и поехать куда-нибудь на пляж.
2: Это коллеги тоже рассказывали сейчас около кофемашины как раз ровно об этом. Вот сейчас бы на дачку, на газон, на лужаечку.
1: Я не один. Ну да ладно.
2: Все такие, я думаю.
1: Давайте веселиться. Кто нам помешает организовать классную вечеринку этим утром 7:05 в Москве? Мы же не YouTube, правильно? Чтобы тормозить и не двигаться. Правильно? Правильно. Так что раскачаем давайте этот день нашей компании. Это драйв-шоу «Поехали». Газ на полную, музыку тоже. Давайте, просыпаемся.
0: Драйв-шоу «Поехали». Поехали. Каждое утро на Авторадио.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно» – российский сервис бронирования жилья.
4: 6+. Реклама спонсора.

0: на Авторадио.
1: Доброе утро, дамы и господа. Это драйв-шоу «Поехали». Приветствуем всех. Подарки, драйв, хорошее настроение – это все у нас. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Под Звонкова сейчас с треком «Этажи» вспомнил, что я когда-то жил в Химках на 17 этаже, и у меня выключили лифт. И навстречу мне шел с большими такими бутылями курьер. Говорит, мне на 16-й. Я говорю, вам не сюда, на лестницу. Сколько боли было в его глазах. Не завидую.
2: Я в такой ситуации спускался, правда, с 8-го, не с 16-го. Ну, а что делать, надо понимать.
1: Надо на улицу, надо гулять. Ты к этому?
2: Не, к тому, что это помогал курьеру, чтобы он не тащился наверх с этими бутылями.
1: Ну, о чем мы начали не просто так вспоминать «Этажи» и «Курьера». Друзья, влетаем в понедельник на полную мощность и поговорим сегодня о том, как сильно служба доставки нас с вами, ну, как-то немножечко расхолатили.
2: Расслабила.
1: Это да.
2: Избаловала.
1: Настолько ведь мы привыкли, что все от пакета до молока, до, не знаю, автомобильных шин, это я тоже видел, нам привозят прямо к порогу. Еще и звонишь и говоришь, ну ты где? На 3 минуты ты опаздываешь. Когда уже, в принципе, снег, метель, там, да, уже ураганы такие. Еще и кричишь, где моя бутылочка кефира? В итоге, обычный поход в магазин, да, для нас, для всех, но для меня уж в том числе, вот теперь кажется какой-то тяжелой такой экспедицией. Это же нужно как-то одеться. Кепочку найти подходящую под образ, спуститься вниз.
2: Мы уже отвыкли от реальных вот этих офлайновых витрин и все привыкли вот по приложению смартфона. Выбрал что-то, картинку посмотрел, состав прочитал.
1: Промокодик ввел.
2: Вот, там, а его, знаешь, найти надо.
1: Минус 6 рублей, это уже приятно. В общем, ребят, сегодня мы хотим вместе с вами пообщаться на тему, до какого абсолютного вот пика лени вы доходили в общении с курьерами или просто что-то вот... Самое странное, заказывали себе домой. Может быть, ну не знаю, кофе, который находится на первом этаже, вам настолько было лень спускаться, что вы оттуда баристу заставили подняться. У меня тоже такое было. Ну правда, ты когда каждый день заходишь,
2: начинаешь дружить уже с этим.
1: Занесите сами, чего, не можете что ли? В общем, драйв-чат сегодня мы посвящаем именно этой теме. Тем более были выходные, есть, наверное, что рассказать. Ждем ваши истории в нашем драйв-чате. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Кстати, сегодня вы тоже не уйдете с пустыми руками.
2: Да, 2 билета у нас есть для кого-то из слушателей, которые примут участие в нашем драйв-чате. 2 билета на концерт группировки «Ленинград». Состоится он 26 июня на Лукойл-арене. И кто-то из вас там точно уже окажется в это время и в эту дату. Ну и в ближайшее время, в ближайшую дату у нас новости спорта. Там много положительных эмоций, я вам гарантирую.
1: Ага.
2: Все?
1: Да, я готов.
2: Поехали.
0: Поехали. Драйв.

0: Авторадио представляет главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Аси, Егор Крид, Татьяна Куртукова, Галибри и Мавик и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-2-6. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая. Ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер. Ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
2: Реклама на Авторадио.
5: 58-88-88. Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столпа. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем.

0: Поехали!
1: Итак, дамы и господа, всем огромнейший утренний привет. Во-первых, давайте поаплодируем, ведь на календаре у нас 8 июня, и сегодня действительно уникальный праздник. Вы аплодируете, надеюсь, ровно через 11 месяцев у Ивана Сергеевича день рождения. Если я правильно посчитал.
2: Нет.
1: Нет?
2: 11 месяцев?
1: Ну да.
2: У меня в декабре 12, это значит 6 месяцев.
1: Вот и шутку сломал, ладно, новости спорта, поехали.
2: У меня 11 числа.
1: Поехали, поехали, давайте.
3: Время спорта. На Авторадио. Поехали.
2: Ну, вроде бы какой-то другой Иван Сергеевич, я думаю, точно будет праздновать через 12 месяцев.
1: Мой охранник на первом этаже.
2: Вот, точно.
1: Мы его поздравляли.
2: Я предлагаю прямо сейчас поздравить человека, который это заслуживает вот здесь и сейчас. 12 лет, только вдумайтесь, 12 лет российские теннисистки не побеждали в финалах одиночных разрядов главных теннисных турниров. И вот, наконец, наша звездочка, наша надежда, да и вообще надежда мирового тенниса, это факт, Мира Андреева стала победительницей Ролан-Гаросса.
1: Ура!
2: Это невероятно. Ей стоя аплодировал Брэд Питт, чтобы вы понимали. Но это легенда. Все, это уже легенда, это уже факт. Она в решающем матче обыграла польскую теннисистку, госпожу Хвальницкую, со счетом 6-3, 6-2. То есть не дала ей ни единого шанса. Вообще нигде. Никакого глобального сопротивления не встретила. Мира завоевала титул в возрасте 19 лет и попала в тройку самых молодых чемпиона. Кстати, эту тройку возглавляет наша соотечественница Мария Шарапова. Она победила на этом турнире 17 лет. Это первый в карьере титул на турнирах большого шлема для Миры. Он принес ей, я считаю, заслуженно, справедливо, космические призовые 2,8 миллиона евро. Я перевел на наши деньги, сломал 3 калькулятора, ну просто не помещалось это число, 240 миллионов рублей получается. 240 миллионов рублей достаточно, мне кажется, для одной жизни. Просто без ни в чем себе не отказывай.
1: Или двушка в Сочи.
2: Но это не на первой линии.
1: Да.
2: Так в горах там, в Хрущевке. Ну, примерно, плюс-минус так и получается. В любом случае, еще раз аплодисменты Мире. Она умница, и я уверен, что дальше будет еще больше побед. Еще больше достижений. Войдет в историю она точно, хотя она уже там. Идем дальше. Еще один наш соотечественник, российский, да что уж там, уфимский голкипер Андрей Василевский признан лучшим вратарем регулярного чемпионата НХЛ этого сезона. Василевскому, интересно, вручили этот самый приз, сделали сюрприз, когда он покидал свое рабочее место, то есть стадион. К нему подошли сотрудники, полицейские, там, мужчина, женщина, в форме, как положено, с собакой. Говорят, у вашего автомобиля замечена подозрительная активность. Угу. Откройте автомобиль. Он открывает автомобиль, не подходя там дистанционно. И они показывают, что у него на переднем сидении огромный черный чехол. Выглядит, правда, страшновато. Ну и, собственно, Андрей тоже испугался, не подходит. А полицейские вытащили этот чехол огромный, действительно большой, где-то метров в высоту, плюс-минус, поставили его на асфальт перед Андреем, говорит, ну что мы будем делать, вы знаете, что это? Он говорит, я вообще знать не знаю, что это такое. Говорит, ну мы откроем. Он такой, может, не надо? Надо. Открывают, а там вот этот кубок, это визина, так называется, трофей, визин-трофи. Ну и все, вручили, он был в восторге, поздравили. В регулярном чемпионате этого сезона Василевский провел 58 матчей, одержал 39 побед, отражая в среднем 91,1% бросков при коэффициенте надежности 2.31. Кстати, Василевский завоевал этот трофей уже во второй раз в карьере. Первый раз был в 2019 году. Тоже ему аплодисменты. Ну и они же пригодятся нам при рассказе о новости о сборной России. Потому что она, сборная России по футболу, одержала победу над национальной командой Буркина-Фасо. Встреча, которая состоялась на стадионе «Волгоград-Арена», завершилась с результатом 3-0. Счет в матче открыл Лечи Садулаев на 14-й минуте. Через 6 минут Алексей Миранчук с передачей Антона Миранчука, что символично, удвоил счет. Ну а на 73-й минуте Илья Вахания установил окончательный результат, то есть 3-0. Сборная Буркина-Фасо с 43-й минуты еще играла в меньшинстве. Там была красная карточка. Не смотрел матч?
1: Смотрел. Вот как раз первый тайм посмотрел, и все, и потом выключил.
2: Ну, стало понятно в целом, что дальше... Да. Что будет дальше?
1: Хотя я скажу, что вначале ребята из...
2: Буркина-Фасо?
1: Да, играли достаточно очень хорошо. Прямо они были как-то атлетично, как будто физически лучше подготовлены. Единственное, что у них какая-то была суета в передачах. Но могу сказать одно, что от них хотя бы мяч не отлетал. Как-то они его нормально обрабатывали при передаче друг другу.
2: Были знакомы с этим снарядом, скажем
1: при
2: так.
1: При условии, что у гостей всего один игрок играет в местной лиге. Все остальные играют где-то в Англии, Италии. То есть достаточно профессиональные ребята.
2: Ну, солидно.
1: Все легионеры.
2: Ну да, то есть у них все нормально по мастерству. Это не так, что совсем проходящая какая-то сборная и непонятно какие футболисты. Ну что, собственно, все.
1: Да, впереди еще Тринидад и Тобаго.
2: Да.
1: Звучит как соус какой-то, да, вкусный?
2: Сразу слюноотделение усиливается.
1: Принесите мне, пожалуйста, рыбу.
2: Ну а в ближайшей перспективе, до того, как произойдет этот матч 9 числа. 9 же, правильно?
1: 9.
2: Да. Да. У нас будет первая порция ваших сообщений в драйв-чате. Сегодня, напомню, обсуждаем, какую самую странную доставку вы себе заказывали. Какой-то пример абсолютной безграничной лени. Присылайте 915-459-2020. Ждем.
3: Поехали! Драйв!

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
4: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
5: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
6: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
5: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила. И 5000 потратила.
6: Каких 5000?
5: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
7: 8-800-350-16-16.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: В Ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов.
10: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
11: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
12: столько богатстве? Условий.
13: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
14: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Да все без... нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Авторадио.

Это большой хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300. Код 4.

0: Действительно, все меньше и меньше дней остается до того момента, друзья, когда именно мы вместе с вами зажжем на стадионе ВТБ-арена. Ведь именно там, 4 июля, состоится масштабное, громкое, яркое музыкальное событие «Большая дискотека Авторадио». И мы предлагаем оказаться там, выиграв у нас билеты прямо сейчас. И прямо сейчас, кстати, воспользовался этой возможностью Николай. Давайте с ним знакомиться. Николай, привет.
1: Доброе утро, Николай. А, у нас уже не Николай.
0: Уже другой?
1: Уже другой слушатель,
0: ну, давайте с ним знакомиться. Привет, как зовут тебя?
2: Марина.
0: Марина. Очень приятно. Откуда ты, Марина?
2: Из Самары.
0: Из Самары, здорово. То есть, получается, 4 июля, в случае победы, ты приедешь к нам сюда, и мы будем вместе танцевать?
2: Ой, очень бы хотелось. Пытаюсь до вас дозвониться уже 2 недели.
1: Ты уже это сделала?
2: Прорвалась.
0: Ну, мы тебя поздравляем. Первый, знаешь, как бы шаг уже сделан. В принципе, сейчас мы тебе и организуем эти отличные выходные. Главное, справься с заданием. Это несложно.
1: Марина, тебе сейчас предстоит сыграть с большой звездой, естественно, участником большой дискотеки Авторадио. Мы предложим тебе микс из 3 больших хитов этой самой звезды, а тебе нужно просто угадать, какой именно из этих 3 обязательно прозвучит со сцены большой дискотеки Авторадио со стадиона ВТБ-арена 4 июля. Ну и все, справишься с заданием, получишь пригласительный прямо вот в центр танцпола.
0: Все понятно?
2: Да, все понятно.
0: Супер, только выключай громкую связь и в свой кабриолет все-таки притормози. Договорились? Ручничок подними, чтобы у нас игра была безопасная. Так, сегодня будем наслаждаться музыкой российской эстрадной певицы, заслуженной артисткой Российской Федерации, королева лирики, ее можно так назвать, но такая лирика, которая заставляет танцевать. Это, конечно же, Татьяна Буланова. Давайте и перейдем к ее шедевральным хитам.
3: Большой хит! Игра! Выбирай! 3

0: Вау, я бы под все танцевал. Но Татьяна Буланова выпустит вот эти свои прекрасные ритмы в одном экземпляре.
1: Как ты думаешь, какой трек она выбрала сама для большой дискотеки Авторадио?
0: «Еще осталась у нас одна ночь с тобой» или «Мой ненаглядный».
2: Ой, это была моя любимая песня. Вот «Еще одна осталась ночь» в, в моем детстве, в моей юности. Но мне кажется, что она будет вот последняя песня.
0: «Ясный мой свет»? Ты напиши мне. Вот про эту песню мы говорим?
2: Да, мне кажется, говорить? Что будет она.
0: Угу. Слушай, ну в принципе все треки очень достойны стадионного исполнения. Но мне кажется, твой вариант будет петь весь стадион. Потому что... Это правильный ответ. Это правильный ответ! А это значит, что Самара сейчас немножечко тебе завидует.
1: Хотя Самара.
0: Хотя мы всех приглашаем, и всю Самару в том числе. Более 30 тысяч человек соберется 4 июля на стадионе ВТБ-арена, и среди них окажешься ты. Будем вместе с тобой танцевать, получать удовольствие. Я уверен, что «Ясный мой свет». Ты теперь у нас, как я говорю, Татьяна Буланова-вет. Ты теперь обязана эту песню голосить во все горло. Договорились?
2: Конечно, обязательно.
0: Конечно. С кем поедешь?
2: С мужем.
0: С мужем? Супер! Теперь позвони ему.
1: Обрадуй. Хотя зачем? Я думаю, он слушал.
0: Я уверен, что он ее везет. Все, спасибо тебе большое за игру. Классно было. Ребят, вы тоже, в свою очередь, подключайтесь к нам. Пытайтесь послушать эфир внимательно, дабы мы всегда вам даем возможность оказаться в нашем эфире, выиграть билеты, ну и также можно их и приобрести.
1: Конечно, заходите буквально на сайт Авторадио.ру и находите всю необходимую информацию. Кстати, билетов действительно становится все меньше и меньше. А это неудивительно, потому что все хотят оказаться на главном танцполе этого лета, на большой дискотеке Авторадио, потому что там выступит и Анастасия, и Егор Крид, и Иванушки, и Григорий Лепс, и многие-многие другие любимые, главные артисты страны.
3: Большой хит! Игра! Займи свое место на главном танцполе этого лета. 4 июля. Москва. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека Авторадио. Билеты на Авторадио.ру.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 24 градусов. Ветер западных направлений до 5 метров в секунду. Давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь. Ночью до 15 градусов, и днем до 22.
4: Авторадио. Движение только вперед.
5: Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
6: Мама, мне страшно.
7: Не бойся. Мы покупали кровлю в «Дом Комфорт». Она нас от всего защитит.
8: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда. «Дом Комфорт». Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: Мясной гурман.
13: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
14: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
16: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
17: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
18: Утро начинается не с кофе, а с мечты. О новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга. Улица Черновская, 13.
2: Реклама на Авторадио.

0: Лайф-шоу. Поехали!
1: Итак, дамы и господа, ну что, возвращаемся сейчас к нам в драйв-чат 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Напомню, сегодня мы общаемся по теме службы доставки, которая приучила нас к хорошей жизни. Теперь у каждого в телефоне по 5, наверное, приложений на всякий случай, да?
2: Ну, конечно.
1: Признавайте, у этой медали есть и обратная сторона, особенно когда дело касается наших отношений с курьерами. Вот девочки, например, писали.
2: Так, подожди, стоп, еще раз. Что там с девушками происходит? Давай, поменяем микрофон, Денис.
3: Чё там?
2: Вот так, все, твой уже...
3: Перегорел от моего спича.
2: Ты его победил, это факт.
1: Девочки, например, писали, что наоборот просят еще к тому же, если бутыли заказывают, да, сразу в кулерах, или, возможно, что-то тяжелое на первом этаже, если встречает курьер, ну, как бы донести обратно. Ну, то есть, понятно, физическая сила необходима была. Мужики же, в свою очередь, еще ни разу не встречали девушек-курьеров. Вот о чем написали тоже.
2: Неловко как-то.
1: Может быть, кому-то тоже, понимаешь, хотелось бы помоги борщ приготовить, ну не знаю. Давайте, друзья, 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Поехали, посмотрим, что есть.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Мне очень понравилось сообщение от девушки, которая написала, что ее дочь заказывала бутылку кетчупа из магазина, который расположен на первом этаже, при этом еще искала купон на скидку. Ну, то есть, насколько было лень спуститься на первый этаж.
2: Это правда, так бывает, я могу понять. У меня тоже на первом этаже фактически, ну, там, соседнее здание в 100 метрах от подъезда есть магазин, вот этот вот, цифровой, и я оттуда заказываю ровно просто доставку, как будто так проще. Так, есть вот такое сообщение от Евгения. Вообще не пользуюсь курьерской доставкой. Есть всего несколько примеров. Было их порядка 5 у меня, значит. Экран специальный под ванну заказывал туда вниз. Автомобильная аккумуляторная батарея для автомобиля, хотя я пытался заказать, чтобы вот, ну, самовывоз был из пункта выдачи какого-то, но почему-то была только доставка до квартиры. Ну, я особенно удивился, когда вот этот аккумулятор большой принесла девушка, а это было 85 ампер-часов. Весом
1: ты все-таки ее встретил?
2: 18 килограммов.
1: Девушку-курьера?
2: Да, и она принесла ему аккумулятор.
1: Вот это, конечно...
2: 18 килограммов.
1: Молодец, девчонка, но... Тяжести, конечно, не надо таскать. Так, Ларис написал: доброе утро. Ну, я, наверное, самый ленивый человек, поэтому доставку заказываем, если это, конечно, только, ну, пицца, роллы и шашлычки. Вот. Мебель и крупная техника. А вот продукты я предпочитаю выбирать сама. Вот Лариса из той категории, знаешь, когда нужно потрогать, поторговаться, посмотреть, ощутить аромат. Мне вот надо, так же она продолжает, каждую вещь, которую я покупаю, потрогать и пощупать. Ну, а чтобы тяжело было тащить, я приобрела себе тележку.
2: Вот это оно. Сумка на колесиках клетчатая, да. Вот это. Ну, это браво.
1: Вот она сейчас меня тоже вот как-то...
2: Манит тебя, да?
1: Да, у меня теперь тоже, знаешь, такая вот возбудилась идея приобрести такую тележку. Мне кажется, надо вводить ее в моду, в тренд, потому что действительно, ну, как-то облегчает жизнь. Идешь и тащишь за собой.
2: Ну, и в целом мода возвращается, уже, наверное, пора. Настало время.
1: А мне, знаешь, пока, вот сейчас, наверное, все поймут, был такой в жизни.
2: Так.
1: Я всегда в тележку, когда набираю, выхожу, говорю: можешь до машины доехать? Они говорят: да. Так меня прям манит ее положить к себе в багажник.
2: Серьезно?
1: И уехать прям с ней. Но каждый раз я возвращаю, правда, каждый раз. Не из-за 10 рублей.
2: Не понимаю.
1: Просто, ну, кассирша смотрит на меня из-за стекла.
2: А что потом с ней делать? Она же большая, ее же хранить где-то надо.
1: Тебе рассказать, сколько применений на даче с этой телегой? О,
2: так она же не едет по, ну, по, только по асфальту. По хорошему, ровному асфальту, а не по дачному.
1: Колеса и не нужны.
2: А, там
1: мы, дачники, тем секрет расскажем.
2: Так, это отдельная тема, отдельный подкаст. Все, на этом, друзья, паузу ставим. В следующем часе продолжим ваши сообщения озвучивать. Пожалуйста, их отправляйте 915-459-2020.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Финляндии заявили о необходимости диалога с Россией. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Президент Финляндии Александр Стуб признал необходимость поддержания политических отношений с Россией. Политик отметил, что первым шагом могли бы стать переговоры на уровне Евросоюза. Если этот формат не даст результата, к процессу должны подключиться крупнейшие европейские государства, передает РИА Новости. Отвечая на вопрос о переговорах европейских государств с Россией, Стуб заявил, что верит в их необходимость. При этом президент Финляндии подчеркнул, что отношения между Европой и России прежними уже не будут. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в Москве не получали от Хельсинки никаких обращений о готовности Финляндии представлять интересы Евросоюза на переговорах с Россией.
0: Про конфликты.
2: Армия обороны Израиля заявила об ударах по военным целям в центральной и западной частях Ирана. В Тегеране, Тебризе, Исфахане и в районе Кереджа прогремели несколько взрывов, сообщает РИА Новости. Также поступают сообщения об атаке на иракский Багдад. Армия обороны Израиля заявила, что ВВС наносит удары по военным целям на территории Ирана в ответ на атаку Тегерана, которая была накануне. Операция продолжается.
0: Про инициативу.
2: Введение в России отцовского капитала в размере 2 миллионов рублей стало бы поддержкой семей с детьми и дополнительным стимулом для жилищного строительства. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Он отметил, что мера должна распространяться на семьи, в которых трое и более детей родились в одном браке. Он отметил, что в 40% случаев мамы с тремя детьми не работают, а если четверо детей работают еще меньше, дополнительная нагрузка в таких ситуациях ложится на плечи отца, поэтому им стоит получать отцовский капитал.
0: Про торговлю.
2: Контрафактная продукция в России по-прежнему остается серьезной проблемой для покупателей. Чаще всего мошенники копируют автозапчасти, одежду и спортивную обувь, которые пользуются высоким спросом. В список популярных подделок также вошли косметика, бытовая химия, алкоголь, табачные изделия, а также электроника, смартфоны и ноутбуки. При этом значительная часть такой продукции продается через рынки, барахолки и маркетплейсы. Эксперты отмечают, что снизить объем контрафакта поможет полный контроль движения товаров от производителя до конечного покупателя. В крупных торговых сетях подобные системы проверки уже работают.
0: Про Авторадио.
2: Уже меньше месяца осталось до проведения грандиозного фестиваля «Большая дискотека Авторадио». 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей. Главные звезды исполнят свои главные хиты. Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Успейте купить билеты и занять свое место на главном танцполе этого лета. Билеты в продаже на сайте Авторадио, а также в кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара 73 рубля 47 копеек. Курс евро 85 рублей 56 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу. Поехали!
3: Утром ранним
0: на Авторадио.
4: 8 часов утра в Москве. Драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио продолжается. Приветствуем всех, кто только завел мотор или уже доехал до работы, проснулся. Спасибо, что вы с нами. В студии по-прежнему Иван Броневой.
1: Доброе утро, Денис Курочкин.
4: Этот час будет по-настоящему жарким. Буквально через пару минут мы встретимся с участником нашей грандиозной большой дискотеки Авторадио. Сразу после мы ворвемся в убойную игру «Купи слона». Продолжим также разгонять тему в драйв-чате, где сегодня она посвящена тотальной лени, ну и, соответственно, доставке. Как часто вы пользуетесь, что самое ленивое вы заказывали, пишите нам, пожалуйста, 915-459-2020.
1: Мне кажется, очень лениво можно выиграть реальные деньги, а именно 7 тысяч рублей, которые находятся в банке нашей игры «Много денег» на Авторадио. Пока звучит следующая песня, успеете даже вступить в игру на сайте Авторадио.ру.
0: Драйв-шоу. Поехали!

0: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Доброе утро, друзья. В очередной раз мы встретились в игре. О, кстати, 8.08. Можно желание загадать.
2: Еще успеете?
1: Да, успеете, потому что, ну, я уверен, что желание у всех есть. И мы, конечно же, с ними знакомимся ежедневно, потому что у нас как раз для этого и придуман счастливый 13-й сезон, с которым мы, уверенно, двигаемся каждый день навстречу к вам. Был уже первый суперфинал, случился второй суперфинал, с чем мы всех поздравляем. Ну, впереди у нас еще будет возможность исполнить ваши мечты. Напомню, что с нами наш генеральный партнер игра «Зонбанк». В сезоне у нас 5 миллионов рублей. Как я говорил, 5 заветных желаний, правда, уже на 2 меньше. Поэтому успейте поймать свою удачу за хвост и обязательно принять участие в игре. Влиться в нее, тем более это не так сложно, займет у вас от силы там пару минут.
2: Ну да, ну давайте считать. Зашли на сайт Авторадио.ру.
1: 10 секунд.
2: Максимум. Дальше ввели свой номер телефона, установили в мобильном вместо гудков гимн Авторадио.
1: Еще 5 секунд.
2: Ну, 20. Плюс-минус, да. Дальше. Коротко описали свою мечту. Одним предложением. Там же на сайте Авторадио никаких дополнительных тел движений не надо совершать. Ну, еще, допустим, 5 секунд. И все.
1: Я, кстати, в минувшие выходные, хочу очень поделиться, так, вел одно мероприятие, ко мне подошел мужчина и говорит: я слушаю Авторадио 30 лет. Он говорит: я участвую в этом счастливом сезоне. Вот скажите мне, пожалуйста. Я говорю, зайдите на трансляцию, посмотрите, как все это происходит. Прям вот реально у вас там рулетка, радиорулетка стоит. Я говорю, ну конечно. Я говорю, о чем вы мечтаете, если не секрет? Он говорит, хочу двухкомнатную квартиру.
2: А мы, кстати, 4 квартиры за нашу игру подарили.
1: Я говорю, все легко случится, все происходит. Главное верить в чудеса, вот и все. И они обязательно вас настигнут. Поэтому все правильно Иван сказал, заходим, пишем. И, естественно, еще помимо этого пополняем свой кошелек. Потому что сегодня у нас в банке 7000 рублей. Как вы у нас их можете забрать? Мы остановим нашу великолепную радиорулетку. Она выберет одного из вас. Далее мы дозваниваемся, если слышим гимн вместо гудка. Все, 3000 рублей ваши. Назовете ответ верный, а именно какая песня звучала перед игровым эпизодом. Все, 7000 рублей ваши. Но не забываем, что наш генеральный партнер игры «Озонбанк» еще эту сумму удвоит, и уже, получается, понедельник можно начать с 14 тысячами в кармане. Поэтому давайте прямо сейчас и остановим нашу радиорулетку.
2: И посмотрим, какой номер она выбрала. Номер заканчивается на 9706. Принадлежит он Светлане из Тверской области. Пишет она, что очень, ну очень хочет новую машину. Для нас нет ничего невозможного. 22 автомобиля за историю существования нашей игры мы уже подарили. Давайте сейчас позвоним Светлане. 9706. Последние 4 цифры номера Светланы. Префикс 910. Гимн Авторадио гарантирует 3000 рублей.
1: А откуда Светлана?
2: Из Тверской области. Рядышком. Тут недалеко. Но, к сожалению, даже этого рядышком нам не хватило. Не хватило, чтобы хотя бы гимн Авторадио услышать.
1: Хотелось бы узнать, какую конкретно машину еще к тому же хочет. Понимаешь?
2: Сейчас такой разброс.
1: Ну, сейчас очень большое количество выбора, конечно. Может быть, красную, зеленую, полноприводную.
2: Нет, ну это ты уже прям полноприводную. Красную, зеленую, может, белую, черную. Давай вот в этой плоскости останемся.
1: Ну, в любом случае, друзья, проверяйте, пожалуйста, установлен ли у вас гимн Авторадио вместо гудка для того, чтобы продолжить участие в игре и, конечно же, претендовать на все, что у нас есть. Во всяком случае, у нас есть желание исполнить ваши мечты. Все, в банке тем временем у нас
2: 7000 так и остается.
1: Да, ничего не поменялось, увы и ах, не можем мы никак Светлану порадовать, но можем дать совет. Еще раз, друзья, проверяйте, установлен ли гимн вместо гудка.
2: Ну, а еще хочу напомнить, что у нас будет, кроме 5 обязательных суперфиналов, еще и дополнительный 6-й. А в нем генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Ну что, давайте игру продолжим. Для этого рулетку мы запускаем. Всем удачи!
0: Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио.
3: Реклама спонсора. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на «Озон».

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. И многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама. Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
3: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый «Солярис» с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-2-6. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
7: Вы не просто выбираете кроссовер «Хавейл F7». Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Хавейл F7. Хавейл F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Хавейл F7. Узнайте больше в дилерском центре Хавейл Корс Групп на Зерновой 17.
8: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
9: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88.

0: Дискотека «Авторадио». 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Ты готов? Поехали!
1: Радиостанция номер один в России, Авторадио вас всех приветствует. Здесь драйв-шоу «Поехали», как всегда. Здесь Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Прибавляем звука в динамиках и ловим правильный ритм. То, что, ну, во-первых, уже лето вовсю, а во-вторых, обратный отчет до главного музыкального события сезона официально запущен. Все меньше и меньше дней остается до 4 июля, где чаша стадиона ВТБ-арена превратится в самый большой жаркий танцпол страны. Более 30 тысяч человек, киловатты звука и тонны абсолютного счастья на большой дискотеке. Дискотеки «Авторадио». Естественно, мы каждое утро общаемся с участниками, легендами, я не побоюсь этого слова, тех людей, которые будут радовать и заставлять нас танцевать.
2: И сегодня мы будем разговаривать с российским музыкантом, актером, вокалистом, младшим братом Сергея Крестовского, внучатым племянником скульптора Леонида Крестовского и лидером группы «Ума Турман» Владимиром Крестовским.
1: Владимир, доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
1: Владимир, за столько лет вы написали огромное количество разноплановых хитов, которые ушли в народ. Скажите, пожалуйста, Владимир, а вот как это рождается, что не трек, то сразу он хитовый? Как это происходит?
3: Это вам так кажется, что не трек, а хитовый. На самом деле нужно написать 100 песен, чтобы 10 из них попали в народ.
1: А как можно проверить, зайдет песня или нет? Есть какая-то уже внутренняя, может быть, схема?
3: Да, ты пишешь песню, выкладываешь ее, снимаешь клип. И смотришь на реакцию людей.
1: Просто ждешь, да?
3: Да, и просто ждешь, да. Проходят годы, десятилетия, а ты все ждешь. И вот однажды какая-то песня залетает куда-нибудь и вдруг становится популярной. Бывает и такое.
1: Все песни, которые вылетали и залетали к нам, они все популярны, потому что группа «Ума Турман» любит вся страна. И 4 июля на ВТБ-арене на стадионе вас будут ждать более 30 тысяч человек. Это, ну, колоссальная, ревущая лавина энергии. Вот, а вы на сцене уже более 20 лет. Отыграли сотни концертов. Ну, вот этот гигантский стадионный масштаб, он, ну, заставляет сердце биться чаще? Или вышел, заставил петь?
3: Нас любой масштаб заставляет наше сердце биться, когда мы встречаемся с нашими любимыми слушателями. Тем более стадион. Недавно мы там отыграли сольник, кстати, на ВТБ-аре.
2: Ну, считайте, порепетировали, а теперь можете...
3: Да, да, размяли. Мы размялись, разогрелись.
2: Давайте тогда пригласим уже на реальное мощное выступление 4 июля на стадион ВТБ-арену на большую дискотеку «Авторадио» наших слушателей.
3: Друзья, ни за что в жизни не пропустите 4 июля дискотеку «Авторадио» на ВТБ-арене, потому что там будет все самое лучшее, самое веселая. Всех ждем.
1: Спасибо большое, дамы и господа. Это был Владимир Крестовский. Обещает привести на стадион тонны адреналина, спеть вместе с вами главные хиты и, естественно, ждет каждого из вас 4 июля на стадионе ВТБ-арена. Владимир, большое спасибо.
2: Спасибо, Владимир.
3: Всем удачи и счастья. Увидимся.
1: Друзья, билеты на эту грандиозную дискотеку тают на глазах с космической скоростью. Я бы сказал, что каждый хочет там оказаться. Все-таки эпицентр танцев, классного настроения и хорошей музыки. Все это будет там. Свои места вы можете найти прямо сейчас на официальном сайте Авторадио или же зайти в группу ВК.
2: А вот там можно эти места просто бесплатно получить. Для этого напишите, пожалуйста, как вы думаете, какую песню обязательно исполнит группа «Ума Турман» на большой дискотеке «Авторадио» 4 июля. Окажетесь первым правильно написавшим, получите пригласительный на наш невероятный, грандиозный танцпол.
1: Все, вперед, действуйте, участвуйте. Поехали.
0: Большая дискотека «Авторадио». 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды споют свои главные хиты. Зайди на сайт Авторадио.ру. Займи свое место на главном танцполе этого лета.

0: Да все нормально.
1: Что?
0: А что?
1: Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
3: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
4: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Фит-сервис. Масло меняйте. 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masло.fitauto.ru.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, мороженое «Лента». Пломбир в ассортименте. 400 граммов. 249 рублей. С 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В «Ленте».
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
10: Столько условий.
11: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
13: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Так, друзья, мы тут в драйв-чате дожимаем тему, выжимаем все из нее возможное о всеобщей курьерской зависимости. Давайте честно, мы ведь все не можем без этих ребят в ярких куртках и огромными рюкзаками за спиной. Так вот, они стали, мне кажется, как главной такой составляющей наших ленивых выходных и тяжелых будней. Доходит до смешного. Мы готовы переплатить за срочную доставку 300 рублей, лишь бы не обуваться и не выходить на улицу, где идет мелкий дождик. Правильно? Было же такое у каждого. Было. Зато как приятно открыть дверь в пижаме, забрать свой теплый завтрак и никуда не спешить. Минувшее воскресенье, боже мой. Так вот, 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Какую самую странную, мелкую или безумную вещь вам привозил курьер прямо на порог? Пишите, читаем.
2: Валентин написал, говорит, что самая странная доставка в его компании, которую он знает, и это прям чистая правда, заказ доставить из одного дома в этот же дом посылку. Когда приехали, выяснилось, что один сосед отправлял другому из соседнего подъезда нечто, ну, потому что упаковано в пакете, видимо, нельзя смотреть, нечто размером, габаритами и весом с шоколадку, понимаешь? Из одного подъезда в другой. Просто лень было спуститься вниз.
1: Другое сообщение, я думаю, что ты его читал.
2: Я его читал.
1: Ну, а почему мы не озвучиваем?
2: Ну, когда заказывают услуги вот курьера-таксиста, ну, есть же услуга такая в приложении, и просит в комментариях заехать.
1: Ну, да, и расскажем-то полностью. Пишет Андрей, что улица такая-то, дом 32.
2: Тоже похожая история.
1: До улицы такой-то, дом 32. В комментариях заехать в аптеку купить. Вот.
2: Как это называлось? Резиновые изделия.
1: Номер 2.
2: Номер 2.
1: Да.
2: Вот.
1: Первый шел противогаз.
2: А вот это номер 2.
1: Мы живем по СССРским правилам. Да. Поехал, говорит, купил. Поблагодарил мужика, оставил чаевые.
2: Ну, можно понять мужика.
1: Ну, прикинь.
2: Приятный сюрприз. Видимо. Ну,
1: как бы мог и спуститься сам, как мне кажется. Так, что еще есть?
2: Есть еще сообщение. Сейчас пишет Марина как раз. Все сама. Все делаю самостоятельно и никаких, знаешь, доставок не использую. Почему? Потому что мозг должен работать, человек должен ходить, чтобы не застаиваться, не засиживаться и не глупеть. Вот такая вот позиция у человека.
1: У Ирины тоже классное сообщение. Доставка, ну, когда совсем уж лениво. Ну, такое редко бывает, но бывает. А так сама. Глазоньками посмотреть, рученьками пощупать. Не доверяю я доставке. Видел, как они вот заказ собирают, особенно овощи и фрукты. Нет, еще раз нет. Все сама. Ну так.
2: Ну, молодец.
1: Ну, тут согласен. Иногда привозишь, заказываешь там яблоки, а написано там 600. 100 грамм, да? Они там привезут. Ты такой думаешь, ну, 3-4 яблока. Одно привезут.
2: Это совсем так работает. Это с помидорами, с огурцами. То есть, ну, ты заказываешь, ты думаешь, там, ну, несколько небольших.
1: Я
2: один
1: так
2: огромный.
1: Не планировал, просто шар. Одно яблоко. Так, окей, пишите еще, ребята. Нам очень интересно, что у вас там с доставкой, что вы самые ленивые заказывали, что привозили, какие были случаи забавные. А тем временем также готовимся ко встрече с вами, но уже в игре «Купи слона». Задача будет несложная. Также по трем отзывам догадаться, что за товар мы сегодня для вас загадали.
2: 258-3320, код Москвы 495. Звонить можно вот сейчас.
0: Драйв-шоу. Поехали!

0: ponte a jugar.
1: Радиоканал Авторадио Калуга. Без возрастных ограничений. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 24 градусов. Ветер западных направлений до 5 метров в секунду. Давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь. Ночью до 15 градусов, днем до 22. Авторадио. Движение только вперед.
1: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
4: До 30 июня 2026 года.
5: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
6: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
3: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
7: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
8: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
10: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
11: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
13: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
14: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
15: «Мясной гурман».

0: «Купи слона». Поехали.
1: Давайте поприветствуем в нашей игре «Купи слона» Евгения. Город Орел. Евгений, доброе утро.
2: Привет.
1: Женя, входи. Не молчи. Скажи нам что-нибудь. Хотел узнать, кстати, как называют жителей города Орел.
2: Любопытно.
1: А он Орел? Она Орлица? Как правильно?
2: Ну, звучит романтично. Женя.
1: Ты с нами? Если нет, тогда нам нужен Женя-заменитель. Давайте. 258-33-00, код Москвы, 495. У нас есть, как всегда, три невероятных мощных отзыва, которые мы взяли на просторах маркетплейсов. А мы там частенько бываем. Давайте, да-да. Я вот многие... Вчера вот пытался зайти. Очередь стояла из девчат. Кошмар. Ну, лето началось,
2: пункт
1: понятно.
2: Пункт выдачи.
1: Да, ну, хотел в ПВЗ зайти.
3: Купальники.
1: А там очередь. Думаю, а, ладно. А потом понял, что мои вещи-то... Вчера был последний день, они уедут. Но в любом случае мы нашли классные отзывы. Что за товар, это ваша задача уже догадаться. Евгений у нас куда-то исчез, но это не проблема, потому что желающих поиграть много. Итак, 258-33-00, код Москвы, 495. Пожалуйста, выводить нам хоть кого-нибудь уже. Алло.
4: Я здесь.
1: А что молчишь-то? Ты Женя?
4: Нет, это Виталька.
1: А, уже Виталька. Ну, уже тоже приятно. Ты откуда к нам дозвонился?
4: Москвы.
1: Ага, давай только в трубку, без громкой связи, окей, чтобы мы тебя слышали. Итак, ну, задачу мы объяснили, три невероятных отзыва, твоя задача догадаться. Вот, ответишь первых двух, классный подарок, ответишь на последний, ну, кружку тебе подарим. А если и на последний ответишь, посмотрим, что нам пишут в портале, вот и все. Итак, поехали.
4: Погнали.
0: Купи, купи слона.
2: Итак, первый отзыв, самый сложный, наименее понятный, оставил человек с ником Тополиный Пуп. Лучший отзыв дал мой нос. Впервые за много лет я не был похож на Деда Мороза или клоуна.
1: Сложно.
2: Ну, естественно. Виталий. Самый первый, самый сложный.
1: Виталий, это сложно. Но
4: ух
1: возможно.
4: Ты. А мы... Еще разочек можно?
2: Что, Тополиный Пуп?
4: Нет. Отзыв.
2: Ну, отзыв говорит о том, что впервые за много лет он, человек, который писал этот отзыв, не был похож на Деда Мороза или на клоуна.
1: Давай ко второму. Пока ничего не теряем.
2: Ты согласен?
4: Давайте.
1: Давайте. Итак, сама решалка, это серьезный человек с таким ником, пишет. После нанесения выгляжу как человек, которого замариновали в йогурте. Но главное, что теперь точно не зажарят. Да.
2: Есть версии у тебя?
4: Это, скорее всего, какая-нибудь штука от солнца. У нас же июнь.
1: Июнь. Молодец, что помнишь.
4: Да.
2: Какая штука-то?
4: Ну, может быть, это крем от загара?
1: Крем от загара. Это твой окончательный ответ?
4: Ну, надеюсь, что это правильный ответ.
1: Ну, давай проверим. Вдруг это действительно так. Итак.
5: Ответ верный. Это крем от загара.
1: Ну, это было легко! Это было легко. Это было несложно. Да, крем от загара. Кстати, рекомендую, и врачи рекомендуют, и наши специалисты, которые были на студии, переслушайте в подкастах, наносить его, даже несмотря, если вы не на пляже. Потому что ультрафиолетовые лучи, ну, мы же хотим молодыми долго находиться, правильно, в этом мире.
2: Портят кожу и вообще вредят здоровью.
1: Поэтому, Виталий, обязательно приобрети, дабы сейчас они стоят недорого, а положь ты это все в наш рюкзак фирменный, понял? Автородийный, лови его, ты молодец. Вот так вот несложно, звонился, опередил нашего гостя из Орла.
2: Евгения.
1: Да, который куда-то исчез и забрал его подарок. Поздравляем. Спасибо тебе большое. Так, дальше. Планов-то много, ребята. Поиграли, все, дело время. Теперь поехали. Напоминаю, что у нас драйв-чат еще есть, и мы в следующем часе будем его финал подводить. Ни в коем случае никуда не уходите. Пишите, как у вас дела с доставкой, что заказывали самое ленивое. Плюс ко всему будет порция кино от нашего киноведа Николая Никулина. Ну и, как бы, мне кажется, достаточно. Достаточно для того, чтобы рано голову грузить. Все, поехали в новый чат.
0: Купи. Купи, купи слона. Купи слона. На Авторадио. Реклама.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
7: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
3: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1 – безгранично близко.
7: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
8: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
7: Реклама. Аэрофлот. Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. Погрянь 102-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полета.
9: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
10: Ах, маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
9: Спрашивайте в магазинах вашего города.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Авторадио. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Минтранс предложил новые правила оплаты платных парковок. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Автомобилистов могут освободить от обязанности оплачивать платную парковку, если внести деньги не удалось по независящим от них причинам. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на разъяснение Минтранса к проекту поправок в закон об организации дорожного движения. Сейчас способы оплаты парковки различаются в зависимости от региона. При этом субъекты России самостоятельно определяют альтернативные варианты внесения платы, а Минтранс предлагает закрепить требования об обязательном обеспечении доступа к таким способам оплаты. Помимо прочего, инициатива предусматривает право автомобилистов оплатить пользование уличной парковкой в течение суток после начала парковочной сессии. Сейчас проект закона проходит общественное обсуждение, оно продлится до 26 июня.
3: Про цены.
2: Вторичные квартиры будут дешеветь, если ставки по ипотеке еще полгода-год будут держаться на уровне 16-17%. Такой прогноз для газеты «Ру» сделал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. По его словам, заметная разморозка возможна только тогда, когда рыночные ставки по ипотеке уйдут ниже 14%, но это вероятнее уже в первой половине будущего года, чем во второй половине этого. Для банков прямой эффект будет заключаться в снижении объемов выдачи ипотеки и медленном росте портфеля при одновременном росте резервов, заключил Селезнев.
3: Про Японию.
2: Почти 200 тысяч человек, которые живут в определенных префектурах Японии, должны эвакуироваться из-за сильного землетрясения на Филиппинах. Сейчас в стране объявили угрозу цунами. Высота волн может достигать 1 метра. Об этом сообщило пожарное управление Министерства общенациональных дел, передает Live. Рекомендации получили жители от 6 до 10 префектур. Среди них Окинава, Кюсю, Сикоку, часть острова Хонсю, а также префектура Тиба, которая находится недалеко от Токио.
3: Про людей.
2: Сербские режиссеры, сценаристы Мир Кустурица рассчитывает получить российское гражданство в 2027 году. Об этом он рассказал ТАСС. Режиссер также выразил желание снять фильм о российском хоккеисте Александре Овечкине. Ранее Мир Кустурица рассказал о важности создания сильных и честных фильмов. Он объяснил это растущей конкуренцией за внимание зрителей в современной киноиндустрии.
3: Про столицу.
2: Температура воздуха в Москве и Подмосковье на этой неделе может приблизиться к рекордным значениям для начала июня. Об этом сообщила ТАСС ведущая специалист гидрометцентра Марина Макарова. В первой половине недели воздух будет прогреваться до 24-30 градусов. С 8 по 10 июня в столице объявлен оранжевый предпоследний уровень погодной опасности. Это значит, что зной достигнет такой интенсивности, что его можно расценивать как стихийное бедствие. МЧС предупреждает, что в дневные часы стоит избегать открытого солнца и по возможности находиться в тени. К концу недели мегаполис раскалится до 32 градусов. Жарко будет и по ночам. Официальный курс доллара 73 рубля 47 копеек. Курс евро 85 рублей 56 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Итак, друзья, включаемся, делаем громче. Давайте далее веселиться. Это Авторадио, радиостанция номер один в России. В эфире драйв-шоу. Поехали. Все без изменений. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: В этом часе, кстати, я поделюсь с вами новостями, интересными, актуальными событиями, которые произошли. Кстати, там есть новость, которая касается тех, кто передвигается на гибридах и на электричках. Ребята, для нас ввели новые правила. Вот, чтобы не нарваться на большой штраф, нужно быть внимательным.
1: Хороший крючок. Не менее интересная информация нас ждет от кинокритика Николая Никулина. Расскажет, что можно и нужно обязательно каждому из нас посмотреть дома, под кондиционером, или тоже под кондиционером, но уже в кинотеатре. Ну и подведем итоги нашего драйв-чата сегодняшнего.
0: Да, оформить доставку одной пачки чипсов и бутылки газировки, потому что лень спуститься на два этажа к круглосуточному магазину. Был такое? Рассказывайте. Драйв-чат у нас сегодня как раз посвящен доставке. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК.
2: Драйв-шоу. Поехали!

0: Трэп-шоу «Поехали с вами», друзья, и чтобы от обилия разной, в том числе и непроверенной информации, вас не повело, вы не пошли юзом, не вошли в занос неуправляемый, у нас есть собственная система курсовой устойчивости под названием «Денис Курочкин» и его отфильтрованные автоновости.
1: Автоновости. Поехали.
2: Июнь не перестает удивлять, ребят, и вот какая новость этого дня. Как мне кажется, устраивайтесь поудобнее. Главная тема, который сейчас заставит знатно попотеть всех владельцев модных электрокаров или гибридов, это новые жесткие требования к их парковке. Значит, вступило в силу правило, по которым эти бесшумные гаджеты на колесах теперь запрещено бросать где попало. Для них обязаны оборудовать специальные изолированные места, которые должны быть отделены от обычных машин глухой негорючей стеной и иметь собственную систему пожаротушения. Это касается абсолютно точно торговых центров и парковок в ЖК, в своем, если она у вас имеется. Если владельцы электрокаров решат припарковаться по старинке, штраф для физлиц бабахнет до 50 тысяч рублей, а для каршерингов и юрлиц вообще до 2 миллионов. Вот так вот. Так что теперь придется, в отличие от тех, кто гоняет на бензине и дизеле, им по-прежнему все можно, да, парковаться где угодно, согласно правилам, выдыхать спокойно. А вот нам, у кого электрички и гибриды, нужно искать свой бункер. Я посмотрел, как это выглядит вживую. Действительно, около 10-20 мест выделяется в торговом центре, потому что мы привыкли там заряжать свои автомобили, да, там всегда есть эти заправки. И они непосредственно выделены другим цветом, голубым, и справа, слева стоят желтые такие бордюры, в случае чего из них прям вылетает, собственно, вот это пожаротушение, то, что находится в огнетушителе, вот такая вот смесь.
0: Но это как будто не очень удобно, мне кажется, далеко не везде они есть такие.
2: Далеко не везде, да, поэтому теперь придется поискать, поэтому будьте внимательны. Едем дальше. Госкомпания «Автодор» решила всерьез заняться уставшими водителями на платных трассах. Ребята разрабатывают систему с искусственным интеллектом, которая через дорожные камеры будет вычислять тех, кто засыпает за рулем, наконец-то. Таких достаточно много, да, мы слышали новости, видели, не дай бог, конечно, оказаться в такой ситуации. Так вот, электроника начнет считывать время в пути и странные траектории движения, вроде виляния из стороны там в сторону. Если система поймет, что вы плывете, вам на телефон прилетит гневное СМС, звонок, или на табло, которых достаточно, на табло магистрали высветится требование. Вот вы, водитель, едущий на такие-то номера, немедленно доползите до ближайшей заправки там или пункта, где можно остановиться и отдохнуть.
0: Кармашка, да.
2: Да, и поспите. Короче, прям нормальный такой контроль. Это хорошо, это здорово. Но, внимание, зевнешь — можно и от получить.
0: Ну и вообще, в целом, когда тебе приходит смс-сообщение, а ты едешь по платке, где разрешенная 130, как будто не очень это безопасно читать смс-ки на такой скорости за рулем.
2: Согласен. Ну, возможно, есть hands-free, всевозможные приспособления, которые на громкую связь выведут, раз телефонный звонок. Ну и, я напоминаю, есть магистральное табло. Ну и финальное. Для любителей красивой жизни и скорости 300 км в час. Итальянцы из Феррари совместно с компанией там одной, не буду ее рекламировать, выпустили мощный 14-дюймовый ноутбук под гордым названием Scuderia Ferrari IPC. Да.
0: Мощь.
2: Но это для тех, кто уже собрал и футболки, и кепки, и штаны, и
0: часы.
2: И подкрадули Феррари. Да, теперь можно и ноутбук себе купить. Корпус сделан из тех же дорогущих материалов, что и настоящие суперкары. Выглядит космически. Собственно, эксперты посчитали, правда. Ну, ценник там, да, чисто итальянский. Я вам могу сказать. Возможно, это вас притормозит немножко перед покупкой. $5600. Это почти 420 тысяч рублей. Ну, собственно, как и автомобиль-то не был никогда дешевым. Почему должен быть ноутбук дешевым? Правда, эксперты посчитали, что точно такой же по характеристикам есть. Яблочный, да?
0: Тысяч за 200.
2: Обойдется на $2500 дешевле. Но разве кого-то волнует экономия, когда у тебя на крышке красуется горцующий жеребец?
0: А я тоже прям очень много знаю людей, которые бейсболк там носят Феррари, или футболк Феррари, или там часы, или какие-то еще гаджеты с этим логотипом. Ни у одного из них нет. Ни у одного этой Феррари в гараже.
2: И футболки в оригинале. Да, мы это все понимаем. Вот такие новости на данный момент, дамы и господа, про парковки, да, обязательно помните. Кстати, не только она касается еще и гибридов. Просто смотрите на знаки, чтобы не нарваться на штраф или не быть эвакуированным. Все на этом. Движемся вперед навстречу киносоветам от нашего кинокритика.
1: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
2: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
3: Костюм. Носки. Бритва.
4: И еще есть место.
3: Тогда берем еще костюм.
4: Мы превышаем допустимый вес.
3: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
5: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в «Автограде» ваш новый «Солярис» с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в «Автоград» на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42 5-2-6. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
6: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
7: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
8: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля на Чанган Трейдинг.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Ну, давайте уже узнаем, что завезли в отечественные кинотеатры. Тем более, столько мы ждали его в наших гостях. Николай Никулин, все самое свежее. Поехали.
0: А может, в кино? Поехали!
2: Привет!
3: Денис, Иван, доброе утро! Бодрое утро! Я сегодня к вам с хорошими известиями, потому что вышло два проекта, на которые следует обратить внимание. И это не просто ради красного словца, потому что мне нужно о каких-то фильмах рассказать, а действительно знаковые новинки. Одна из них называется «Закулисье реальности». Фильм, который стал лидером американского проката, лидером российского проката. Если не увидели, то обязательно посмотрите. Три имени я сейчас назову и расскажу про них, потому что эти люди сделали эту картину. Во-первых, Чивитель Эджиафор, исполнитель главной роли, темнокожий актер, совершенно потрясающий. Многие, наверное, могли с ним познакомиться еще тогда, когда выходил фильм «Мария Магдалина» с Хоакином Фениксом в роли Христа, а он сыграл тогда апостола Петра. Были вопросы, потому что он темнокожий актер, но вот эти вопросы сделали его известным. Вот он здесь появился в этой картине. Появляется в этой картине еще и Рената Ринсве, такая скандинавская актриса, которая уже получила огромное количество наград и снялась, например, в «Фьорде» или в «Сентиментальной ценности». А режиссер этой картины под названием «Закулисье реальности» Кейн Парсонс. Он дебютант, но известен как блогер, как человек, который в социальных сетях выпускал ролики, такие хоррор-ролики про закулисье реальности. А конкретно что такое закулисье реальности? Это когда человек внезапно в офисе находит какую-то странную комнату или пространство, попадает туда, и там тоже вроде как продолжение этого самого офиса, но все как-то странно. И стулья по-другому разложены, и свет какой-то мрачный, и пустые коридоры желтые. И вот туда попадают эти два главных героя. И, в общем, это удивительный аттракцион-шоу. Посмотрите, если еще действительно не видели. Иван, я смотрю, ты как будто бы очень хочешь попасть.
2: Ну, как будто бы да. Как будто бы любопытная тема. Не знаю, оправдает она надежды или нет.
3: Оправдает, обещаю. Другой сериал, который вышел в онлайн-кинотеатрах, называется «Мы страха». Меня сегодня Денис назвал еще и киноведом. Я как киновед, то есть киновед, как историк кино, могу сказать, что картина «Мы страха», то есть экранизация романа Джона Макдональда, выходила еще в 62-м году. Первая экранизация, а вторая была в 91-м с Робертом Де Ниро от Мартина Скорсезе. Наверняка все помнят про Макса Кэдди, такого человека, который вышел из тюрьмы и решил отомстить своему адвокату, который, собственно, его не защитил на процессе. И вот экранизация новая. Мартин Скорсезе опять в исполнительных продюсерах. Это здесь же и Стивен Спилберг. И главную роль вот этого Кэдди играет Хавьер Бардем. А также Эми Адамс в этот раз немножко переиграли. То есть адвокатом его был не мужчина, а была женщина. Эми Адамс, у нее прекрасная семья. Это семья Боуденов. И вот спустя 17 лет, оказывается, выходит этот злодей. В этом сериале немножко переиграли сюжет, потому что неизвестно вообще, был ли он виновен. Скорее даже не виновен. И получается, что адвокат его, посадил. Она предложила ему признаться. Сказала, что скостят годы. В результате их не скостили, буквально даже дали пожизненно. И теперь этот Макс будет мстить. Музыка, как в этом культовом фильме 91-го года Мартина Скорсезе, тоже здесь будет. Поэтому посмотрите, это параноидальная история. В какой-то момент в жизни вот этой адвокатской семьи, а жена адвоката, а муж вообще прокурор, который тоже, оказывается, посадил его в том самом деле, они будут очень сильно бояться появления этого человека в их жизни. А ведь он вышел из тюрьмы.
2: Тревожные фильмы принес ты нам сегодня.
3: Да, но отличные. И у фильма «Закулисье реальности», у этого сериала очень высокие рейтинги, и зрительские, и кинокритические, поэтому присоединяюсь.
1: Кинокритические, какое слово?
3: Я просто не мог не назвать это слово, да.
1: Запишу себе. Спасибо большое. Николай Никулин, дамы и господа, посетил нашу студию. Классные советы, если пойдете в кино. Ждем потом какой-то обратной реакции.
2: Напишите нам просто.
1: Да, спасибо.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
4: Ах, маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай» – общение без смущения.
3: Спрашивайте в магазинах вашего города.
5: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
6: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
7: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
6: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
7: Каких 5000?
6: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам.
8: Росбанкрот.
9: 8-800-350-16-16.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
11: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
12: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
16: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт.
17: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.finauto.ru.
18: Авторадио. Большая дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Ева Польна.
19: Дорогие друзья, с вами Ева Польна. Я с нетерпением всех жду 4-го.

0: приехали.
1: Итак, ребят, давайте подводить итоги. Целое утро мы посвятили общению по теме нашего драйв-чата. Это доставка. Попросили вас рассказать честно о своих самых ленивых и смешных заказах через курьеров, через доставки, через сервисы. И вы это сделали, вы написали. Большое спасибо. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Давайте подведем итог.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Что у нас есть? Евгений заказывал на маркетплейсе прикроватную тумбочку. Mm-hmm. Один курьер доставил, а вот вторую доставил, но не мне. А все отмечено, что получил ее я. Вот так вот. Лень моя оказалась дороговатой. 4000 рублей. Забрать можно было из пункта 200 метров от дома. Вот я и подарила кому-то тумбочку.
2: Ну, вопросы к доставке, конечно, остаются по этому конкретному случаю. Но в целом, да, иногда лучше пройти вот эти 400 метров, там, 200 метров. А Сережа написал, говорит, люди, имейте совесть. Ну, вы посмотрите на курьеров. Ну, надо же как-то, ну, входить в положение, что это тоже люди. Не нужно заказывать по 20-30 литров воды за один раз или по 20-30 килограммов продуктов. Вот, ну, в целом можно понять такую ситуацию.
1: Мне понравилось сообщение от Сержева, который говорит, работаю, но в доставке как раз непосредственно.
2: Так.
1: Чего-чего?
2: Ну вот, как раз Серега же и пишет.
1: А, ты его читал сейчас?
2: Да, я вот просто... только что. Вот это вот сообщение, которое я читал, 20-30 килограммов.
1: Нет, у меня другое.
2: Ну хорошо, давай.
1: Он говорит, кого только не приходилось возить.
2: А, это другое.
1: Была самая необычная и милая посылка. Там собачка. Он фотографирует ее и вот собачку доставлял кому-то, понимаешь?
2: А-а-а.
1: Вот о чем я. Это да, это необычно. Это прямо из... Работает человек изнутри. Пишет, какие доставки были и происходили. Так, надо определяться, но парочку еще можно успеть.
2: Ну, Свет написал, как ты заказал продукты из продуктового магазина, mm-hmm. что логично. Привезли, все вроде хорошо, но вот из 10 яиц 4 были разбиты. Написал в поддержку. Вернули деньги за все 10 яиц. А я из разбитых взяла и сделала пирог. И еще 6 осталось. И деньги еще вернули. Ну, вот так.
1: Я один раз тоже так по поводу этих яиц писал в службу доставки. Мне привезли их, ну как бы доставили. А срок годности у них до завтра. Ну то есть завтра финал. Я говорю, и как вы мне предлагаете сейчас? А я много взял.
2: А не 10, а еще больше. Да даже 10 за сутки съесть сложно.
1: Что мне прямо сейчас шакшуку на весь подъезд готовить? В итоге мне даже никто не ответил. Поэтому я это стараюсь сам приходить покупать. Это... По-другому никак. Привозят, но не смотрят даже на сроки годности. Ладно, надо определяться, кто пойдет у нас на концерт, на потрясающую группировку «Ленинград». Я думаю, что Евгения, наверное, заслуживает.
2: Да, пожалуйста.
1: 4000 рублей отдала и подарила кому-то. Самое главное, кого-то совести хватило же принять эту тумбу.
2: Ну да, вот тебе доставили. Ты же ее берешь. У человека, не тебе, не у дома, не у квартиры оставили.
1: Ну, я об этом же. Поэтому давайте два билета на концерт группировки «Ленинград». 26 июня он случится на Лукойл-арене. Евгения, отдадим вам, чтобы вы никогда больше не вспоминали об этом странном случае с доставкой. Вот. Скажите так, что эта тумбочка принесла вам билеты на Ленинград.
2: А они стоят гораздо дороже, ну, да. Потому что эмоции совсем другие.
1: Это намного и приятней. Спасибо всем, кто написал, отреагировал. Завтра будет новая тема, а на сегодня драйв-чат завершу.

0: Радио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.
3: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
0: Погода.
4: В Калуге сегодня небольшой дождь до 24 градусов. Ветер западных направлений до 5 метров в секунду. Давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь. Ночью до 15 градусов, и днем до 22.
5: «Авторадио. Движение только вперед». Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
6: Мама, мне страшно.
7: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
8: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
9: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
11: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
12: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте nars.dom.rf.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам в небо.

0: шоу «Поехали!» Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну что, друзья, в очередной раз мы встретили утро вместе с вами. Мне кажется, это случилось бодро, весело и жарко. Музыка была классная, подарки в том числе раздали направо-налево, да еще и успели пообщаться в драйв-чате. За это отдельное вам спасибо, не устаю каждый раз повторять. Ну и каждый раз я не устаю повторять о том, что все меньше и меньше дней остается до события, на котором мы с вами увидимся вживую. Выйдем за рамки наших авторадиоколонок и встретимся на большом стадионе. Стадионе ВТБ-арена 4 июля. Смотрите в календарь, да, буквально-то каких-то три недельки, ну там еще чуть-чуть, пару дней, там выходных, и мы уже вместе с вами будем на главном танцполе страны, на большой дискотеке Авторадио, где будем видеть, танцевать, петь лучших артистов, главных артистов нашей страны.
2: Это Егор Крид, и Анна Асти, и Григорий Лепс, и многие-многие другие артисты. Главное, чтобы вы тоже там оказались, главное, чтобы вы выбрали те места, которые вам нравится, который вам будет, вот, ну, комфортно. Хотите прям вот, чтобы зажигать? Ну, тогда главный танцпол этого лета вам подойдет, пригодится, да, фан-зона там еще есть. Ну, или если хотите свысока на все это смотреть и свысока подпевать, пожалуйста, трибуны к вашим услугам, левая, правая. Главное, действительно, успеть, потому что билетов все меньше. Как и времени. Все подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+.
1: Да, ребята, сегодняшний день можно унести куда-нибудь туда, вот, на полочку «Лучшее утро». Спасибо большое. Надеюсь, что вы сегодня не успеете перегреться, я имею в виду на работе. А если уж и собираетесь это делать, то делайте на пляжке. Сегодня, тем более, погода позволяет. Напоминаю, плюс 30 сегодня в Москве. Вот это да, вот это класс. Всем солнечного дня, классного и музыкального. Естественно, в компании Авторадио. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем пока, ребят.
2: Счастливо.
3: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: «Джетур Т1» – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
7: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru.
6: Реклама. ООО «Аэрофлот». Город Москва. Улица Арбат. Дом 1. Украина 102 870 00 926 61. Возможно изменение в расписании полета.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России установлен рекорд по продаже новых автомобилей. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: За первую неделю июня в России зафиксирован уверенный рост продаж новых легковых автомобилей. Реализовано почти 29,5 тысяч машин. Это на 5,5% больше по сравнению с предыдущей неделей и на 25% выше показателей аналогичной недели прошлого года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава агентства «АвтоСтат» Сергей Целиков. При сохранении текущего тренда июньские продажи легковых автомобилей должны превысить майские 110 тысяч машин, и есть все шансы побить сезонный рекорд апреля, когда было продано 117,5 тысяч автомобилей. В сегменте коммерческих авто ситуация хуже. Регистрация LCV сократилась на 0,5% до 1450 единиц. Грузовых автомобилей за неделю зарегистрировано 991 штука, это минус 3% к предыдущей неделе, но плюс почти 3% к прошлому году, отметил эксперт.
0: Про транспорт.
2: Ближайшие поезда, которые должны отправиться сегодня в Крым из других регионов России, начнут путь с крайней станции полуострова из Керчи. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика Grand Service Express. До Керчи пассажиры будут отправляться автобусами. Ранее сегодня движение поездов по Крымской железной дороге было остановлено после ночной атаки беспилотников. Ситуацию на местах отправления координируют сотрудники перевозчика.
0: Про коронавирус.
2: Специалисты Роспотребнадзора постоянно отслеживают активность коронавируса. Никаких признаков того, что он станет более агрессивным в будущем, не выявлено. Об этом РИА Новости рассказала глава службы Анна Попова. Она добавила, что сейчас коронавирус по-прежнему присутствует в популяции. Однако из-за того, что вирус больше не вызывает тяжелого течения болезни, регистрации таких случаев не наблюдается.
0: Про сотрудничество.
2: Россия в этом году планирует отменить визовый режим с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Об этом рассказал директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. Ранее сообщалось, что Индия и Россия продолжают обсуждать введение безвизового режима для туристических групп. Пока между странами действует система электронных виз как для организованных тургрупп, так и для индивидуальных путешественников.
0: Про нас.
2: В этом году 60% вакансий в России предполагают работу из офиса, но полностью офисный формат готовы рассматривать только 20% кандидатов. Главным ожиданием соискателей стал гибрид. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на исследование кадрового агентства. В этом году ключевым фактором становится баланс между гибкостью и качеством офисной среды. Полная удаленка сохраняется в основном в IT и диджитал направлениях. Офис чаще выбирают сотрудники банковского сектора, продаж, производства и начинающие специалисты. Компании объясняют возврат в офис несколькими причинами. Работодатели говорят о снижении вовлеченности команд на полной удаленке, сложностях с адаптацией новых сотрудников и более медленным принятием решений. В крупных структурах новичкам проще входить в процессы при очном присутствии. Официальный курс доллара 73 рубля 47 копеек, курс евро 85 рублей 56 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Но никогда такого не было, и вот опять ждешь-ждешь лето, считаешь дни, а оно бац, и уже 8 июня. Когда это успевается все? Понедельник на календаре, Олеся Соболева в эфире. Всем большой привет, легкой, короткой рабочей недели желаю, завершим ее четвергом. Все обязательно успеем и планы выполнить, и заодно подготовиться к большой дискотеке Авторадио. В самый разгар лета мы с вами встречаемся на главном танцполе и танцуем, собираем ради этого целый стадион. ВТБ-арена ждет вас, 30 тысяч зрителей. Главные артисты поют свои главные хиты. Зиверт, Григорий Лепс, Иванушки, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Вы понимаете, там будут все. Там будем мы, там будете вы. Ну, потанцуем, ждем 4 июля, готовимся, коронные движения, вспоминаем яркие наряды тоже, либо приобретаем, либо выбираем из своего гардероба. И, эх, скорее бы уже большая дискотека Авторадио. Пока же давайте-ка мы с вами поработаем, вспомним, кто мы такие и зачем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра! Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио. Ну и плюс. Реклама.
6: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
7: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
0: Реклама на Авторадио.
10: 58-88-88. Странно. Я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать.

Это большой хит. Игра. Прямо сейчас дозвонись и выиграй 2 билета на большую дискотеку Авторадио. Номер прямого эфира 258-3300. Код 4.

0: этого лета.
1: Ну, мы с вами вовсю готовимся к этой мега-супермасштабной большой дискотеке Авторадио, чтобы 4 июля показать всем, как мы умеем танцевать. Напомню, что у вас есть возможность выиграть билеты на главный танцпол этого лета. Самое главное – дозвониться по телефону прямого эфира 8495-258-3320, сразиться с нашими суперзвездами и забрать свои билеты. Давайте прямо сейчас и познакомимся с нашим игроком. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Алло. Алло. Алло, алло. Ну, говорите же, не стесняйтесь. Ладно, возьмем еще. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Давайте знакомиться. Алло. Как зовут вас? Алло. Почему у нас одни трусишки? Так, еще берем звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Давайте с вами знакомиться. Алло. Алло. Алло, алло. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Так, что-то у нас происходит не то, интересное. Ну, давайте последний, контрольный, беру звонок. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Эх. Так и не познакомиться нам с вами, что ли, получается. Но давайте не будем отчаиваться. Мы проверим нашу телефонную связь. Вы проверите свою телефонную связь. Напомню, номер прямого эфира сохранить в своем мобильном 8495-258-3320. Условный сигнал игры может прозвучать в любой момент. Мы дадим его в эфире, а вы первым дозвонитесь и сыграете с нашей большой звездой в игру «Большой хит». Надеюсь, через несколько мгновений.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Первая российская пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции выйдет на рынок в текущем году. Об этом РИА Новости заявил руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она рассказала, что в этом году агентство зарегистрировало две вакцины. Одна из них уникальная, пятивалентная. Аналогов в мире которой нет. Сразу после зарегистрированных препаратов пойдет волна следующих лекарственных средств. Стоимость машин и мест в столичных новостройках в Старой Москве за последний год выросла на 46%, достигнув в среднем 5,5 миллионов рублей за лот. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков. Основные причины удорожания – сокращение объема предложения на фоне стабильного спроса и повышение себестоимости строительства. За год количество продаваемых машин и мест снизилось на 44% до 3200. Кроме того, изменилась структура экспозиции. Доступные лоты в комфорт и бизнес-классе сократились на 33% и 60% соответственно. Российская теннисистка Мира Андреева заняла первое место в чемпионской гонке женской теннисной ассоциации после победы в финале открытого чемпионата Франции. В финальном матче Ролан-Гаррос Андреева обыграла представительницу Польши и впервые в карьере

0: и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Almag Plus – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. Almag Plus – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
5: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
6: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
7: Дорогой, сначала я обошла всю компанию в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
8: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
7: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже договор заключила и 5000 потратила.
8: Каких 5000?
7: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
9: 8 800 350 16 16.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на aeroflot.ru.
14: Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Бугрянск, 120-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полетов.
15: «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
16: Авторадио.

Вот, кажется, мое имя прозвучало, но нет. Я все же не Анастасия, но тоже с именем музыкальным. Олеся Соболева у микрофона. Мы продолжаем погружаться в рабочую неделю. Параллельно наслаждаемся летом, строим глобальные планы, берем отпуск. И находим время на себя любимых. И на наших любимых тоже находим. В 18.00 в эфире Авторадио легенды Брагин, Гордеева и Захары. Вместе это Мурзилки Лайв. 3 часа просто интереснейших новостей, экспертов, ваших сообщений и, конечно же, фирменных пародий в исполнении поющих ведущих. Ну и не только. Вы же знаете, что мы очень любим встречать гостей. И сегодня мы проведем вечер с группой «Галибри» и «Мавик». Вот это будет энергично. Вот это Федерико Феллини. Дайте Оскар этой богине. Ну и много других хитов исполнят ребята в эфире в рамках живого концерта. Так что присоединяйтесь. Начало в 20.00. Видеотрансляция на нашем сайте. Начинаем мы бодро с вами эту рабочую неделю. Ну и завершаем тоже, получается. Вместе с вечерним шоу «Мурзилки Лайв» и «Галибри» и «Мавик». Живой концерт сегодня в эфире.

0: Авторадио представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлианна Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 24 градусов, ветер западных направлений до 5 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 15 градусов, днем до 22. Авторадио, движение только вперед.
1: Радиоканал Авторадио.
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Минфин хочет сделать курс рубля более предсказуемым.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: Минфин возвращается к бюджетной политике, которая должна сделать курс рубля более предсказуемым. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Он пояснил, что ранее бюджетные правила были ослаблены, потому что стране нужны были дополнительные ресурсы. Это стало одним из факторов укрепления рубля, а участие бюджета на валютном рынке снизилось. Теперь, по словам Силуанова, нужно постепенно возвращаться к прежней политике. Он подчеркнул, что бюджет остается одним из ключевых факторов для экономики.
1: Про санкции.
4: США готовят новый пакет санкций против России. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио. Его словам, Белый дом вместе с сенаторами согласовывает детали документа. Президент США Дональд Трамп уже одобрил эту работу. Рубио также поддержал идею усиления санкционного давления на Россию. Ранее американские сенаторы заявляли, что они близки к принятию документа. Законопроект пользуется широкой поддержкой как среди республиканцев, так и среди демократов. Предполагается, что проект усилит действующие ограничения против российского энергетического, финансового и оборонного секторов.
1: Про лекарства.
4: Пенсионерам с невысокими доходами могут начать полностью компенсировать расходы на лекарства, купленные по назначению врача. Инициативу внесли на рассмотрение в Госдуму. Новая мера поддержки должна распространяться на пенсионеров, чей доход не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума в регионе проживания. С учетом нынешнего уровня пенсионных выплат под эту категорию подпадает большинство граждан старшего возраста. По данным Соцфонда России, на 1 апреля текущего года в стране проживает около 40,5 миллиона пенсионеров. Почти 90% россиян старше 60 лет имеют как минимум одно хроническое заболевание, а многим из них не хватает средств на покупку необходимых препаратов, подчеркивают парламентарии.
1: Про инвестиции.
4: В индустриальном парке Ворсино будут выпускать арматуру для тепловых и атомных электростанций, а также объектов нефтегазовой и химической промышленности. Соглашение о намерениях подписано с компанией «Арм-Титан». Как рассказал губернатор Владислав Шапша, на площадке уже совсем скоро будет запущена первая линия. К концу будущего года производственные мощности позволят выпускать до 100 тонн готовой продукции ежемесячно. Объем инвестиций составит 1 000 000 000 рублей. В цехах нового предприятия будет установлено современное оборудование, которое позволит выпускать арматуру, работающую в экстремальных условиях, а собственная испытательная база контролировать качество продукции. Проект «Арм-Титан» имеет стратегическое значение для импортзамещения и укрепления технологического суверенитета России, подчеркнул глава региона. Официальный курс доллара – 74 рубля 30 копеек, курс евро – 86 рублей 27 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Номер один.

Найти любовь — это, конечно, то еще везение. Надо постараться. Она, кстати, и нечаянно может нагрянуть. Но вы же понимаете, что любовь — это не просто слова, это же еще и поступки. Так давайте-ка перейдем к делу. Да не простому, а танцевальному. Тем более у нас в самый разгар лета ожидается большая дискотека «Авторадио». Каждый из вас приглашен. Мы встречаемся 4 июля на стадионе ВТБ-арена. И главные звезды поют свои главные хиты. Между прочим, Зиверт там тоже будет. А также Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлианна Караулова, Галибри и Мавик и многие-многие другие там точно должны быть вы. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Заходите, выбирайте, занимайте лучшие места, приглашайте своих любимых на большую дискотеку Авторадио и вместе потанцуем. Только представьте, 30 тысяч танцующих человек на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке Авторадио. Вот это даже звучит здорово. Олеся Соболева у микрофона, тоже с вами потанцую.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
6: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
0: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
7: Ну и плюс.
8: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
9: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК 277 515.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Денис Клявер.
1: Привет, друзья. 4 июля на ВТБ-арена состоится фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где я, Денис Клявер, спою свои главные хиты. Обязательно приходите, там и увидимся.
2: Верта звезды светит.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. В российских школах может появиться гипоаллергенное меню. Этого не исключила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Оно может стать доступным уже в начале нового учебного года. Попова отметила, что во многих учебных заведениях сейчас популярны шведские столы. Роспотребнадзор не препятствует применению такой практики, передает РИА Новости. Важно, чтобы такой шведский стол в школе был хорошо и грамотно организован. Попова подчеркнула, что это позволяет ребенку получить тот самый здоровый набор продуктов и питаться с удовольствием. Стоимость тура по маршруту «Золотое кольцо» на длинные июньские праздники начинается от 23 тысяч рублей на двоих. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Средний чек на экскурсионные туры по «Золотому кольцу» сильно разнится в зависимости от продолжительности уровня отеля и насыщенности программы. Максимальная цена составляет 80 тысяч рублей на двоих. Туроператоры фиксируют рост интереса к коротким программам на 2-3 дня. Грозы могут прогреметь в столичном регионе во второй половине дня, сообщил синоптик Михаил Леус. В вечерние часы не исключены короткие дожди, но на улице по-прежнему будет тепло. Ранее синоптики предупредили, что температура воздуха в Москве и Подмосковье на этой неделе может приблизиться к рекордным значениям для начала июня. С 8 по 10 число в Москве объявлен предпоследний уровень погодной опасности. Зной достигнет такой интенсивности, что его можно расценивать как стихийное бедствие. К концу недели воздух прогреется до плюс 32. Жарко будет и по ночам. С заходом солнца температура опустится всего до плюс 20. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.

0: Квартиру сниму на суточный арендный.
1: 6+. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену всего несколько месяцев в Театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
3: Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым.
4: А здесь главное, так что Петра сыграю я.
3: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров Павла Прилучного и Кристину Асмус. «Холоп 3» в кино с 11 июня. 16+.
5: Авторадио.
6: Ты дарила мне розы, розы пахли по

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
0: Погода.
3: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 24 градусов, ветер западных направлений до 5 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 15 градусов, и днем до 22.
4: Авторадио, движение только вперед.
5: Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
6: Мама, мне страшно.
7: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
8: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
9: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
10: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Эстония сократит время работы погранперехода в Нарве. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: С 15 июня эстонская сторона на 4 часа сокращает режим работы пункта пропуска, расположенного на российско-эстонской границе в Нарве. Пропуск лиц через пешеходный сегмент КПП будет осуществляться с 7 до 19 часов по московскому времени ежедневно. График работы российского пункта пропуска при этом не меняется, отмечает Коммерсант. Сопредельный многосторонний автомобильный пункт пропуска «Ивангород» продолжит функционировать круглосуточно. Однако для синхронизации пропуска в Эстонию будет осуществляться с 7 до 19 часов.
2: Про болезни.
1: Роспотребнадзор зафиксировал резкий рост заболеваемости гемофильной инфекцией в России. Средний многолетний уровень превышен почти в 19,5 раз. Такие данные приводит ТАСС. Роспотребнадзор также фиксирует рост случаев заражения краснухой, корью и гриппом, следует из документа. В общей сложности в России в прошлом году зарегистрировано около 36 миллионов случаев инфекционных и паразитарных заболеваний.
2: Про документы.
1: Требования к сроку действия загранпаспорта в разных странах в этом году различаются. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России в своем телеграм-канале. Например, для поездки в Турцию загранпаспорт должен действовать не менее 120 дней с момента въезда. Для Вьетнама, Египта, Китая, Таиланда и большинства стран Азии требуется запас не менее полугода. Для Черногории и стран Шенгенской зоны нужен запас не меньше 3 месяцев после даты выезда. А для Грузии, Маврикия, Сейшел и Японии достаточно, чтобы документ был действителен на весь период пребывания. Эксперты напоминают, в большинстве случаев проблемы возникают еще в ходе регистрации в аэропорту. Если срок действия паспорта не подходит под требования страны, авиаперевозчик может не пустить пассажира на рейс. ВАТОР рекомендуют перед покупкой билетов проверять не только срок действия отпуска, но и срок действия вашего документа.
2: Про рекомендации.
1: Стандартные клише вроде стрессоустойчивости или многозадачности в резюме окончательно устарели, но соискателям важно понимать. Новые броские фразы, такие как «ноль панических атак за год» или «знаю свои лимиты», это зачастую лишь привлекательные словосочетания, а не гарантия успеха. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов. Они подчеркивают, что сегодня бизнесу нужны не модные формулировки, а реальная универсальность. Специалисты по найму и руководители признают, что всю рутину но сегодня эффективнее делегировать искусственному интеллекту. Официальный курс доллара сегодня 73 рубля 47 копеек. Курс евро 85 рублей 56 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Авторадио. Номер один.

0: Пока Люся Чеботина ищет ответы на свои вопросы, мы меняем ее солнце Монако на деньги в прямом эфире Авторадио. Олеся Соболева у микрофона. Счастливый сезон нашей суперигры «Много денег» прямо сейчас.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: И что приятно, так это то, что с нами наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы играем на деньги. Причем каждый день. И по воскресеньям, и даже по понедельникам, и завтра, и послезавтра. Так что вы присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном, ногим на авторадио. Указывайте мечту на нашем сайте и слушайте внимательно эфир. 5 миллионов рублей в призовом фонде, 5 ваших заветных желаний. Все это точно будет вашим, все это точно станет реальностью. Сейчас у нас в банке 7000 рублей. Готово их сделать вам. Вашими. А вот вы готовы? Узнаем сейчас. Ну, для начала номер надо выбрать. Авторадио-рулетка, стоп. Выбрала номер она. Заканчивается он на 7942, префикс 916. Зовут игрока Татьяна. Живет она в Саратовской области и мечтает о ремонте в новой квартире. Нормальная такая жизненная, понятная мечта. Давайте прямо сейчас Татьяне звонить и спрашивать у нее, кто пел, что за ремонт ей нужен. В общем, очень много вопросов у нас к Татьяне. Так, набрали номер. Ждем теперь гимн Авторадио. Никаких скучных гудков. Вот я и говорю, нам не нужны никакие скучные гудки. Эх. Ах, так хотелось поговорить с Татьяной, денег ей отдать, о квартире ее, о новом ремонте, что должно стоять и где, какого цвета обои. Эх. Ну ладно, Татьяна, номер-то ваш остается в игре. В любом случае, мы до вас дозвонимся и все спросим уже в следующий раз. Давайте запускать нашу авторадиорулетку. Сумма в банке по-прежнему 7000 рублей. Гимн Авторадио мы не услышали. Скучные гудки ничего не дают, никаких денег, ни исполнения желаний. Так что проверяйте свой мобильный. Нужно, чтобы когда мы вам звонили, был гимн Авторадио и ничего другого. 5 суперфиналов в этом счастливом сезоне. У нас 5 ваших желаний, а под Новый год ожидается 6-й суперфинал. Генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на исполнение мечты поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.ру. Заходите, присоединяйтесь, играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век». Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Платье, юбка, туфли.
8: Остановись.
10: Посмотри, сколько еще места.
8: Да, но придется платить за перевес.
10: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
3: Утро начинается не с кофе, а с мечты. О новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании. И трейд-ин. Город Калуга. Улица Черновская, 13.

0: Большая дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Стас Михайлов.
1: 4 июля. Большая дискотека Авторадио. Приходите все. ВТБ-арена. Будет грандиозное шоу.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Более 20 школ и детских садов в Дагестане восстановили после паводков. Всего стихия затронула 130 объектов образования. Еще 7 зданий признали разрушенными. Вместо них собираются построить новые, быстро возводимые школы и детские сады, чтобы начать учебный год без задержек. Задача властей не просто провести закупки, а обеспечить строительство и оснащение всем необходимым объектов образования. Об этом заявил временный исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин. Новые здания планируют возвести к 1 сентября. В России началась 4-дневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. Об этом РИА Новости напомнил доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. По его словам, короткая рабочая неделя длится с 8 по 11 июня. Четверг на этой неделе будет коротким днем, поскольку это предпраздничный день. Сугробы из тополиного пуха появились в столице из-за повышенной влажности почвы после снежной зимы, а также из-за сухой и ветреной погоды в момент цветения. Об этом агентству городских новостей Москва рассказал эколог Тимур Усманов. По его словам, сейчас массово плодоносят деревья, высаженные в 50-60-х годах. Пух не вредит почве, но забивает ливневки, что может вызвать подтопление во время дождя. Также пух снижает уровень кислорода в прудах-отстойниках, что вредно для рыб. В этой связи экологи выступают за замену старых аварийных деревьев на непушащие виды. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
1: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает

0: навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-Банк».
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
5: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
6: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
7: Авторадио.

Я, конечно, не дельтаплан, но тоже могу чем-нибудь помочь. Вы делаете громче авторадио, вы говорите, что нужно. Я тут как тут. Ну и помогу вам еще и скоротать время до того самого момента, которого мы всей страной ждем. Я сейчас про большую дискотеку Авторадио. В самый разгар лета мы с вами встречаемся на стадионе, на ВТБ-арене и танцуем. А главные звезды поют свои главные хиты. Ну и, конечно же, на одной сцене Зиверт, Иванушки,

И Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Не пропустите это событие. Билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. И до встречи на стадионе ВТБ-арена 4 июля. Большая дискотека «Авторадио». Меня зовут Олеся Соболева. Желаю вам отличного понедельника.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня небольшой дождь до 24 градусов, ветер западных направлений до 5 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 15 градусов, днем до 22.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: «Чанган Юниес». Один из самых продаваемых кроссоверов в России. Стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный «Чанган Юниес». Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах «Юни». «Чанган». Инжиниринг эмоций.
6: Подробные условия в «Чанган Центр Авто Престиж» на Зерновой, 52. Указана минимальная цена на «Чанган Юниес» в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейдинг».
7: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
8: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
9: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
10: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
11: Лето – время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 848-42-52-6. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88. Музыка.

рождении суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В Брюсселе обсуждают закрытие европейских пляжей для россиян.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Евросоюз готовит мини-пакет санкций против России. Решение примут 15 июня на встрече глав МИД. Ограничения коснутся ряда физических лиц, дочерних компаний «Лукойла», 4 китайских компаний, 5 из Арабских Эмиратов, 3 из Турции и 1 из Азербайджана. Также ЕС планирует ужесточить визовую политику. 11 стран Евросоюза, в том числе страны Балтии, требуют от Брюсселя запретить россиянам загорать на европейских пляжах этим летом.
1: Про авиацию.
4: Российский пассажирский самолет Ил-114-300 получил сертификат ТИПа. По словам первого вице-премьера России Дениса Мантурова, свидетельство об одобрении главного изменения конструкции самолета Ил-114-300 – его входной билет на российский рынок гражданской авиации. Для этих целей предприятия Ростеха провели модернизацию почти всех систем воздушного судна. В самолете 66 мест, он оснащен новыми отечественными турбовинтовыми двигателями, современной авионикой, цифровым пилотажно-навигационным комплексом и эргономикой. Интерьером пассажирского салона. Ил-114-300 – это модернизированная версия турбовинтового Ил-114. Летно-технические характеристики нового пассажирского судна превосходят все иностранные аналоги. Это касается топливной эффективности, дальности и грузоподъемности. При этом авиасудно может использоваться в разном климате.
1: Про здоровье.
4: В России впервые оценят биологический возраст граждан. О проведении масштабного исследования договорились Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии и фармацевтическая компания «Промомед». Соглашение подписано на форуме в Петербурге. Специалисты изучат биологический возраст россиян в зависимости от массы тела, а также проанализируют влияние показателей массы тела на темпы биологического старения. Исследование начнется уже этим летом.
1: Про производство.
4: В Малоярославецком округе построят автоматизированный завод стройматериалов. Новый калужский домостроительный комбинат номер 1 будет выпускать продукцию для жилищного и сельскохозяйственного строительства. Проектная мощность предприятия составит 100 тысяч квадратных метров продукции в год для жилых объектов и 5,5 тысяч квадратных метров для аграрного сектора. Объем инвестиций составит порядка 700 миллионов рублей. Предприятие даст региону 40 рабочих мест. Особенностью завода станет использование оборудования российского производства и техники из дружественных стран. Кроме того, здесь впервые в регионе наладят выпуск пустотных плит перекрытия. Официальный курс доллара – 74 рубля 30 копеек. Курс евро – 86 рублей 27 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну плюс.
7: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Реклама.
8: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
9: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
10: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
11: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
12: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
13: «Мясной гурман».
14: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
15: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
16: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
17: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
18: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительства работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
19: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
20: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
21: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
22: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.

0: ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
1: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
2: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
1: Ну не перебивай, конечно ходила, уже и договор заключила. И 5000 потратила.
2: Каких 5000?
1: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
3: 8-800-350-16-16.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героем.

0: большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
3: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
4: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с ВБ Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. ВБ Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
5: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
6: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». Кино с 11 июня. 16+.
7: Авторадио.

0: Погода.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 15-17 градусов, днем до 22. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
2: Можно построить ковчег. Можно даже каждой твари собрать по паре. А можно прийти в Дом Комфорт, и мы подберем для вас дренажную систему, которая убережет вас от потопов и затопов на долгие годы. Дом Комфорт. Качественные строительные материалы для вашего дома и участка. Азаровская, 26, Тульская, 189, строение 6. Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-2-6. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
3: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
4: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля на Чанган Трейдинг.
6: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7-903-815-22-22.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
8: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
9: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой 17.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 14 часов.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россия принимает меры для безопасности на фоне учений НАТО. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Учения Североатлантического альянса находятся под пристальным контролем Министерства обороны России, и Москва принимает все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сегодня НАТО приступает к третьим по счету учениям военно-воздушных сил «Раймштайн-Флэг-2026», которые пройдут в том числе на территориях нескольких государств, имеющих общую границу с Россией. В маневрах задействованы представители 19 стран, а ключевые этапы развернуты в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании. Как уточнили в объединенном командовании ВВС НАТО, в учениях задействуют более 150 летательных аппаратов, включая самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, а ежесуточно планируется выполнять около 150 вылетов. Также в Балтийском море началась активная фаза учений «Балтопс». Они продлятся до 19 июня.
0: Про переговоры.
1: Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Украина еще не готова к началу переговоров с Россией. Об этом сообщает Рейтер. До этого экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что возможные переговоры по Украине с участием европейских стран, скорее всего, упрутся в ту же стену, что и раньше. По его словам, у предложения о мирном процессе есть несколько проблем, в их числе отсутствие у Европы рычагов воздействия на Москву. Ранее Великобритания, Франция и Германия выступили за активное участие Европы и США в переговорах с Москвой. Кроме того, страны Евротройки настаивают на заморозке активов России до окончания конфликта, из-за чего Центробанк России обратился в суд.
0: Про законы.
1: Правительство внесло в Госдуму законопроект, направленный на модернизацию и повышение удобства почтовых сервисов Почты России для граждан. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры. Согласно сообщению ведомства, банки перестанут взимать комиссию с Почты России за прием платежей за жилье и коммунальные услуги через электронные средства. Помимо прочего, законопроект предусматривает перевод платежных документов за ЖКХ в электронный формат. Квитанции будут направлять через портал госуслуги, поэтому граждане смогут получать и оплачивать счета онлайн без ожидания бумажных уведомлений. При этом доставка бумажных квитанций сохранится для пенсионеров и льготных категорий граждан и пользователей, не имеющих учетной записи на госуслугах. Эта услуга останется бесплатной.
0: Про инициативы.
1: Российские регионы сегодня обладают правом самостоятельно принимать решение о продлении работы одной из групп детских садов до 19 или 20 часов. На федеральном уровне принимать закон не нужно. Достаточно того, что для субъектов эта мера поддержки демографии вполне подъемна. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Так она прокомментировала идею, которую ранее озвучил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Он предложил официально продлить режим работы детских садов до 12 часов. По мнению общественника, это необходимо работающим родителям. Официальный курс доллара – 73 рубля 47 копеек. Курс евро – 85 рублей 56 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Но с такими, как вы, не только хорошо быть. С вами вообще все. И работать можно, и отдыхать. И танцевать. Это у нас, кстати, впереди супер-мега-масштабное событие. Большая дискотека Авторадио. В самый разгар лета мы с вами встречаемся на стадионе ВТБ-арена и танцуем. Вы только представьте, 30 тысяч человек танцуют одновременно. Я представила, но, кажется, не полностью. Хотелось бы все это увидеть своими глазами. Тем более на одной сцене выступят главные звезды, споют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Заходите, занимайте лучшие места, приглашайте самых своих любимых на большую дискотеку Авторадио. Встречаемся 4 июля на главном танцполе этого лета и демонстрируем все свои коронные движения. Ну и я, Олеся Соболева, тоже буду там с вами, да и здесь я тоже с вами.

0: Авторадио и Озонбанк представляют.
1: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
7: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
0: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра! Много денег! Счастливый сезон!
1: Мечты сбываются на Авторадио.
8: Ну и плюс.
0: Реклама.
9: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
11: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
14: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
15: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник –

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Россиянам рекомендуют пока воздержаться от поездок в Израиль. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российское посольство в Тель-Авиве. В дипмиссии отметили, что рекомендацию лучше соблюдать до прояснения ситуации. При этом сведений о россиянах, которые могли пострадать после ракетных ударов, сейчас нет. Посольство отслеживает обстановку и находится на связи с израильскими властями. Ситуация на Ближнем Востоке в последние дни вновь обострилась, и на этом фоне стороны призывают прекратить обмен ударами. Мигрантов в России можно активнее привлекать к волонтерству. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Александр Толмачев. По его мнению, это поможет иностранцам быстрее адаптироваться и лучше понимать местные традиции. В частности, речь может идти о помощи пожилым людям. Парламентарий отметил, что во многих культурах, откуда приезжают мигранты, уважение к старшим занимает очень важное место. Поэтому такая работа могла бы стать понятным мостиком между людьми. Просить прибавку к зарплате можно примерно раз в год, особенно если сотрудник уже несколько лет работает в компании. Об этом РИА Новости рассказали кадровые эксперты. При этом такой разговор лучше не начинать без подготовки. Специалисты советуют заранее изучить рынок труда и сравнить свою зарплату с предложениями на похожих должностях и спокойно сформулировать ожидания. Кроме того, важно напоминать руководителю о своих результатах и объяснять, почему повышение сейчас обосновано. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
3: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.

0: 2 января 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил. Количество призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
2: Да все нормально.
3: Что?
2: Эшпы.
3: Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Авторадио.

Так, надвиньте-ка свои шляпы. Романса, если не любите, то и не будет вам. А будет только то, что вам нравится. Поэтому-то мы и здесь. Авторадио делаете громче. Олеся Соболева у микрофона. Провожу с вами этот прекрасный понедельник, летний. И короткая рабочая неделя в нашем с вами распоряжении. Напоминаю, чтобы вы в пятницу не пришли на свою любимую работу. А вот сегодня вечером у нас уже есть планы. Между прочим, я вас приглашаю на свидание. Ну и не только я. Наши легенды тоже приглашают. Брагин, Гордеева и Захар Мурзилки-Лайф. Это все вместе в 18.00 стартуют. И на 3 часа будут кружить нас и в танцах, и в романсах, и новости будут, и эксперты, и ваши сообщения, и фирменные пародии в исполнении поющих ведущих. И, конечно же, гости. Живой концерт ожидается. Ух, вам точно эти ребята нравятся. Галибри и Мавик в 20.00 в эфире Авторадио. Будет вам и Чак Норрис, очень крутой, и Федерико Феллини, и Оскар Богини, и другие хиты этих хулиганов. Ну, как их еще назвать? Бодрые у них песни. Будем пританцовывать, будем подпевать. Видеотрансляция на нашем сайте авторадио.ру. Занимайте лучшие места. Ну, а пока до этого мега-вечера с вами побуду я. Олеся Соболева.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра, по прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 15-17 градусов, днем до 22. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277 515.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 15:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Минэнерго подготовит меры из-за перебоев с топливом в Крыму. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В России разрабатывают меры, чтобы исправить ситуацию с поставками топлива в Крым. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подтвердил, что определенные проблемы сейчас действительно есть. Темой уже занимается Минэнерго. В Кремле рассчитывают, что принятые меры помогут не допустить более серьезных сложностей, передают ведомости. Ранее в Крыму временно ограничили продажу бензина АИ-92 до 20 литров на один автомобиль. Заправку канистр также запретили. В Севастополе власти предупреждали, что логистические сложности могут сохраняться около месяца. При этом топливо ежедневно поступает на заправки, а автомобилистов просят не создавать запасы.
3: Про суды.
2: Суд в Москве обязал Marketplace вернуть покупательнице 139 тысяч рублей. Деньги списали за заказ, который случайно оформила ее полуторагодовалая дочь. Речь шла сразу о 102 товарах. Женщина обратилась в службу поддержки и попросила отменить покупку. Однако ей ответили, что заказ уже передали на сборку. Позднее товары поступили в пункт выдачи, срок хранения закончился, а с карты покупательницы списали всю сумму. Сначала суды не поддержали женщину, однако затем кассация отменила эти решения. При повторном рассмотрении действия Marketplace признали незаконными. С компанией также постановили взыскать компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы. Юрист, старший партнер юридической компании «Дубинин» и партнеры Алексей Горелов в беседе с Авторадио рассказал, что в таких ситуациях особенно важна скорость обращения в поддержку.
4: У любого маркетплейса есть служба поддержки. И если гражданин либо гражданка оперативно связывается со службой поддержки и указывает, что вот такого-то числа был заказан такой-то товар, прошу заказ отменить. Но нужно учитывать, что если, допустим, вы заказали товар неделю назад, а проснулись только сегодня, то маркетплейс вполне разумно может отказать в этом моменте, либо поставить какой-нибудь там платный возврат или прочее. Говорить о том, что там какой-то ребенок может сказать прочее. Маркетплейс искренне не видит, кто сделает заказ. То есть здесь всегда играет роль оперативность и нормальная коммуникация со службой поддержки, либо со службой поддержки непосредственно данного какого-то магазина.
2: Ранее также сообщалось, что Роспотребнадзор вместе с Минцифрой запускают эксперимент на портале госуслуги. Там должна появиться электронная книга жалоб для пользователей маркетплейсов. Через нее покупатели смогут направлять обращения о нарушении прав потребителей и получать ответ от цифровых площадок в досудебном порядке.
3: Про инициативы.
2: В Госдуме предложили закрепить в законе, сколько времени учителя могут тратить на подготовку документов. Об этом сообщает «Парламентская газета». Авторы инициативы считают, что это поможет снизить лишнюю нагрузку на педагогов. Освободившееся время учителя смогут больше уделять занятиям и работе с детьми. Следить за тем, сколько времени уходит на документы, должен будет работодатель. Порядок для этого определят на федеральном уровне. Сейчас для учителей уже действует строгий перечень обязательных документов. В него входят 5 пунктов. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 73 рубля 47 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 85 рублей 56 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: У Полины Гагариной спектакль окончен, а у нас в эфире Авторадио все продолжается. Счастливый конец – это то, что мы любим. А уж счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» особенно. В призовом фонде, напомню, 5 миллионов рублей. Сорим деньгами направо и налево каждый день. И 5 ваших заветных желаний исполняем с огромным удовольствием. Вам нужно определиться с мечтою, поменять гимн автора, поменять гудки в мобильном на гимн Авторадио и слушать внимательный эфир, потому что в любой момент позвоним и спросим, а кто сейчас пел, а что за песня была. И в случае верного ответа заберете деньги. Ну и, конечно же, третий суперфинал у нас впереди. Будем исполнять третью мечту. Ну вот себе признайтесь, что вам хочется? Кругосветное путешествие, автодом, может быть, дом на берегу моря. Но это вы там сами придумаете, нам потом на сайте авторадио.ру расскажете. А мы это все с удовольствием исполним. Меня зовут Олеся Соболева. Всем желаю отличного, счастливого сезона фирменной суперигры «Много денег» на Авторадио.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Кадиллак». Сказала, будешь одет.

представляет. Главные звезды, главные хиты, главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Татьяна Курдук.

Успей купить билет. 12+. Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277 515.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Еврокомиссия может утвердить 21-й пакет антироссийских санкций уже на этой неделе. Об этом сообщил официальный представитель ЕК Пауло Пиньо на брифинге в Брюсселе. По ее словам, работа над новыми ограничениями сейчас продолжается, а решение со стороны Еврокомиссии может быть принято в ближайшие дни. После этого предложение обычно передают на рассмотрение в Совет Евросоюза, пишет Интерфакс. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас говорила, что ЕС готовит новые санкции, чтобы подтолкнуть Москву к переговорам. Среди возможных мер ограничения против российских компаний, связанных с военным сектором, а также против отдельных физических лиц. Мошенники начали обманывать подростков, которые ищут подработку на лето. Об этом порталу news.ru рассказал доцент финансового университета Петр Щербаченко. По его словам, аферисты предлагают легкую работу с высокой зарплатой, свободным графиком и без опыта. После отклика подростку присылают ссылку якобы для оформления, однако на самом деле это поддельный сайт для кражи данных. Эксперт предупредил, что так мошенники могут получить доступ к аккаунтам, личной информации и банковским данным. Оранжевый уровень опасности из-за жары продлен в Москве до среды, об этом сообщил Гидрометцентр России. По данным метеорологов, температура в районе 30 градусов будет сохраняться по крайней мере до вечера 10 июня. Ранее оранжевый уровень опасности из-за жары был объявлен в столице на сегодня и завтра. А к данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор «Пао Сбербанк». Подробнее о карте акций, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. «Пао Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

Красивое имя, конечно, Джулия. Да и Олеся тоже, мне кажется, ничего. Само себя не похвалишь, собственно, никто и не похвалит. Олеся Соболева у микрофона. Вы настроены на авторадио, вместе мы настроены на лето. И вообще провести его очень даже шикарно. У нас супер планы. В самый разгар лета, 4 июля, мы встречаемся на большой дискотеке авторадио. Мы для этого собираем целый стадион на ВТБ-арене. Главные звезды исполнят свои главные хиты. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлианна Караулова, Галибри и Мавик. Если вы меня не остановите, я буду перечислять до бесконечности. Многие другие наши любимые артисты сделают все, чтобы мы с вами без остановки танцевали. Итак, билеты и подробности на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Занимайте лучшие места и до встречи на стадионе, на большой дискотеке Авторадио 4 июля. Ну и пока с вами побуду я, в этот понедельник мы поработаем как следует.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
0: Погода.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 15-17 градусов, днем до 22.
4: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Минфин хочет сделать курс рубля более предсказуемым.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: Минфин возвращается к бюджетной политике, которая должна сделать курс рубля более предсказуемым. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Он пояснил, что ранее бюджетные правила были ослаблены, потому что стране нужны были дополнительные ресурсы. Это стало одним из факторов укрепления рубля, а участие бюджета на валютном рынке снизилось. Теперь, по словам Силуанова, нужно постепенно возвращаться к прежней политике. Он подчеркнул, что бюджет остается одним из ключевых факторов для экономики.
1: Про лекарства.
4: Пенсионерам с невысокими доходами могут начать полностью компенсировать расходы на лекарства, купленные по назначению врача. Инициативу внесли на рассмотрение в Госдуму. Новая мера поддержки должна распространяться на пенсионеров, чей доход не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума в регионе проживания. С учетом нынешнего уровня пенсионных выплат под эту категорию подпадает большинство граждан старшего возраста. По данным Соцфонда России, на 1 апреля текущего года в стране проживает около 40,5 миллионов пенсионеров. Почти 90% россиян старше 60 лет имеют как минимум одно хроническое заболевание, а многим из них не хватает средств на покупку необходимых препаратов, подчеркивают парламентарии.
1: Про экологию.
4: 6 стран могут оказаться под угрозой серьезного затопления или полного исчезновения в случае разрушения одного из крупнейших антарктических ледников, который в СМИ называют ледником судного дня. При полном таянии он может привести к повышению уровня моря примерно на 60 сантиметров. В случае реализации такого сценария наибольшему риску подвержена Великобритания. Также в зоне потенциального затопления окажутся Нидерланды, включая низменные районы Амстердама, Роттердама и Гааги, а также отдельные территории США и Бангладеш, значительная часть которой расположена низко над уровнем моря. Кроме того, по оценкам, к 2100 году серьезным риском затопления могут быть подвержены Мальдивы и островное государство Тувалу.
1: Про инвестиции.
4: В Обнинске откроют новое производство корпусов для IT-оборудования. Там будут изготавливать металлические корпуса для серверов, систем хранения данных, коммутаторов и компьютеров методом холодной листовой штамповки. Соответствующее соглашение о намерениях на ПМЭФ подписали с компанией «Мост». Завод разместится рядом с производством компании «Крафтвей». Предприятие сможет выпускать около 60 тысяч единиц продукции в год, а объем инвестиций в проект превысит 1 миллиард рублей. Реализация проекта поможет снизить зависимость российских производителей компьютеров техники от импортных комплектующих. Официальный курс доллара 74 рубля 30 копеек. Курс евро 86 рублей 27 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
6: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
0: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио.
7: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру.
6: А также
7: наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
8: Ну плюс.
9: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: Реклама.
10: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
11: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели. Люди с твердыми принципами. И они твердо выбирают Росбанкрот.
2: 8 800 350 16 16.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады. В уморительном шоу «Мамма мимо» или «Мюзикл пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamimo.ru. 12+.
7: Наш новый вызов – не один избалованный ребенок, а целая семья.
8: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Кристину Асмус и Павла Прилучного. «Холоп 3». Смотрите в кино с 11 июня. 16+.
9: Авторадио.

0: Погода.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра, по прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 15-17 градусов, днем до 22. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
2: Можно построить ковчег. Можно даже каждой твари собрать по паре. А можно прийти в Дом Комфорт, и мы подберем для вас дренажную систему, которая убережет вас от потопов и затопов на долгие годы. Дом Комфорт. Качественные строительные материалы для вашего дома и участка. Азаровская, 26, Тульская, 189, строение 6.
0: Реклама.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Калуге 5 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
3: Матвиенко предложила бизнесу поддержать семьи с детьми.
2: Расскажу об этом через пару секунд.
0: Про главное.
3: Клуб миллионеров для поддержки семей с детьми предложила создать спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Входной билет всего 1 000 000 рублей на каждого ребенка, заявила она. По словам Матвиенко, сейчас уже более 100 предприятий выплачивают сотрудникам по 1 000 000 рублей за рождение первого ребенка, и это должно стать стандартом. Матвиенко убеждена, что в этом случае отдача от сотрудника будет выше, а бизнес только выиграет.
0: Про вакцину.
3: Первая отечественная вакцина от аллергии на пыльцу березы может быть зарегистрирована уже в сентябре. Это означает, что она появится на российском рынке, рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Она отметила, что Аллергарда – это уникальная первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина. Сейчас идет третья фаза клинических исследований. В июле будут подведены некоторые итоги. Но уже сейчас вакцина показала очень высокую безопасность и хорошую переносимость.
0: Про водителей.
3: В конце апреля водители коммерческих грузовых автомобилей в США ездили на 4% медленнее, чем в начале года. Вероятная причина – резкий рост цен на топливо. Также выяснилось, что 44% американцев стали реже ездить на собственных автомобилях из-за высоких цен на бензин в США. 42% сократили семейные расходы из-за подорожания топлива, а 34% изменили планы поездок. Конфликт между США, Израилем и Ираном привел к закрытию одного из главных маршрутов транспортировки нефти – Армузского пролива. Цены на топливо подскочили.
0: Про производство.
3: Крупный завод по изготовлению детских игровых комплексов построят в Калужской области. Соглашение подписано с компанией Panda Play. Общий объем инвестиций в проект составит около 700 миллионов рублей. Игровые комплексы Panda Play уже установлены свыше чем в 30 регионах России. Они широко используются при реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды. Продукция завода станет основой для дальнейших проектов, позволит создавать безопасные, комфортные общественные дворовые территории из экологически чистых материалов по новейшим технологиям.
0: Про нарушения.
3: Незаконное захоронение покрышек ликвидируют на правобережье Калуги. О находке сообщили жители в группе микрорайона в одной из соцсетей. К ситуации подключился глава города Дмитрий Денисов. Он рассказал, что к ответственности привлекут одного из субподрядчиков, работавших на строительстве фиджитал-центра. Ему предстоит извлечь закопанные покрышки и утилизировать их в соответствии с законодательством. Официальный курс доллара – 74 рубля 30 копеек. Курс евро – 86 рублей 27 копеек.
2: Екатерина Казанцева, служба новостей.
1: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Авторадио».
7: Без возрастных ограничений.
0: Авторадио. Номер один в России.

Рисовать я, конечно, не мастер, а вот напомнить кое о чем могу. Сегодня лето, если вдруг вы забыли, завтра лето, через месяц лето и даже через год снова лето. Какой вам такой эскиз получился? Нормальный, мне кажется, красивый. Мы вместе распаковываем июнь, забиваем память телефона летними карточками и делаем громче мобильное приложение Авторадио. Еще нас можно слушать с помощью умной колонки в FM-приемнике в вашей машине и, конечно же, еще и смотреть на сайте Авторадио.ру. Олеся Соболева у микрофона. Делайте громче.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
3: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
6: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании. И трейд-ин. Город Калуга. Улица Черновская, 13.
7: Только в июне. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая?
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. В правительстве призвали не допустить дефицита топлива в регионах. Вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуацию в ТЭК нужно постоянно отслеживать, а потребителей надежно обеспечивать нефтепродуктами, передает «Комсомольская правда». Минэнерго уже представило меры, которые должны поддержать баланс на внутреннем рынке. Ранее сообщалось, что на Кубани у некоторых заправок появились очереди. При этом на крупных АЗС перебоев с топливом не зафиксировано. В России растут продажи автомобилей с пробегом. За первые 5 месяцев этого года они увеличились на 20%. Об этом РИА Новости сообщили аналитики. Сильнее всего спрос вырос на поддержанные машины китайских марок, сразу на 55%. Эксперты связывают это с тем, что доля таких авто на рынке пока небольшая. Также россияне чаще выбирали немецкие, корейские, японские и российские машины. Кроме того, в страну стали реже возить автомобили мощнее 160 лошадиных сил. В столице появились сугробы из тополиного пуха. Эколог Тимур Усманов рассказал агентству «Москва», что на это повлияли влажная почва после снежной зимы, а также сухая и ветреная погода во время цветения. Сейчас массово плодоносят деревья, которые высаживали еще в 50-е и 60-е годы. Сам по себе пух почве не вредит, но он может забивать ливневки и приводить к подтоплениям во время дождя. Экологи считают, что старые аварийные деревья нужно постепенно менять на непушащие виды. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов! Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
3: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
5: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Linksauto Fit Service замена бесплатна.
6: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
7: Да все без...
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Как бы ни менялся твой маршрут, ТЭНК 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. ТЭНК 500. Веди за собой.
13: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров ТЭНК. Реклама ООО «Great Wall Motors».
14: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
15: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
16: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
17: Маленькая карамель – большой шаг к смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай». Общение без смущения.
16: Спрашивайте в магазинах вашего города.

За что люблю авторадио, так это за то, что, ну, один ты тут точно не останешься. Вся страна настроена на главное радио. Да, автомобильное. Делайте громче свои приемники. Ловите большой привет у микрофона Олеся Соболева. И я знаю, в каком таком месте мы с вами скоро соберемся и будем танцевать всем стадионом на большой дискотеке авторадио. 4 июля на ВТБ-арене встречаемся мы, вы и главные звезды поют свои главные хиты. На одной сцене Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие-многие другие. Вы там точно должны быть и увидеть все своими глазами, а мы должны увидеть, как вы танцуете. Подробности и билеты на сайте авторадио.ру, категория 12+. Заходите, выбирайте лучшие места и до встречи на стадионе ВТБ-арена на большой дискотеке авторадио 4 июля. Меня зовут Олеся Соболева. Пока побуду с вами здесь, но тоже считаю дни, минуты и секунды до нашей встречи.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра, по прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 15-17 градусов, днем до 22. Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия в Чанган Центр Автопрестиж на Зерновой 52. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
6: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
7: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой 17.
8: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
10: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
11: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 848-42-52-6. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
12: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
13: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Реклама на Авторадио.
0: 58-88-88.

0: Реклама. Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
1: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру. Реклама АО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Украина, 120, 170, 0926, 61. Возможно, изменение в расписании полетов.
2: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 18 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Порог по НДС для бизнеса могут оставить прежним. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству оперативно проработать предложения президента, которые прозвучали на НАПМЭФ. Об этом пишет газета «Коммерсант». Среди предложений – возможная отсрочка дальнейшего снижения порога выручки для уплаты НДС. Речь идет о компаниях и предпринимателях на упрощенной системе налогообложения. Сейчас этот порог составляет 20 миллионов рублей. По действующим правилам, в 2027 году он должен снизиться до 15 миллионов, а с 2028 года – до 10. Теперь правительству вместе с депутатами предстоит проработать возможность сохранить порог на нынешнем уровне.
3: Про сотрудничество.
2: Россия в этом году планирует отменить визовый режим с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Об этом сообщил представитель Минэкономразвития Никита Кондратьев. По его словам, работа по этим направлениям продолжается. Кроме того, Россия и Индия обсуждают возможность безвизового режима для туристических групп. Сейчас между странами действует система электронных виз. Ей могут пользоваться как организованные тургруппы, так и самостоятельные путешественники.
3: Про водителей.
2: Автомобилистам могут разрешить оплачивать парковку не сразу, а в течение суток. Такую возможность предлагает Минтранс. Речь идет о ситуациях, когда человек хотел заплатить, но не смог этого сделать по независящим от него причинам. Например, если не работало приложение, сломался терминал, не прошла банковская оплата или были проблемы со связью. Сейчас правила оплаты парковки в регионах отличаются. Минтранс предлагает сделать так, чтобы у водителей везде был доступ к разным способам оплаты. А если технический сбой действительно помешал внести деньги, то платить за это время автомобилист не должен. О том, почему такая возможность нужна, Авторадио объяснил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: Это нужно для того, чтобы дать возможность честным людям все-таки оплатить парковочную сессию, если по какой-то причине им это не удалось сделать вовремя. Самый удобный способ – это работающие приложения. Правда, запятая, но для тех людей, которые умеют пользоваться приложениями, у которых современный телефон, на который можно приложение поставить. У нас есть пожилые водители, которые не очень хорошо со всем этим обращаются. О них тоже надо помнить. Значит, второй способ – это СМС-оплата. Наверное, вот для мобильной оплаты здесь и сейчас, наверное, это самый лучший способ. Вряд ли мы будем вводить такую устаревшую норму, как паркоматы, да, чтобы оплачивать там на месте карточкой или наличными деньгами.
2: Сейчас проект вынесен на общественное обсуждение. Оно продлится до 26 июня. При этом регионы сами будут решать, как именно внедрять постоплату и как контролировать поступление денег.
3: Про работу.
2: Привычные фразы вроде стрессоустойчивости и многозадачности в резюме уже устарели, однако заменять их модными формулировками тоже не стоит. Как пишет газета «РУ» со ссылкой на экспертов, работодателям сейчас важны не красивые слова, а реальные навыки. Особенно умение быстро подстраиваться под разные задачи. Отдельно специалисты отмечают роль искусственного интеллекта. Рутинные рабочие процессы все чаще можно передать нейросетям. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер.
5: Ну, здравствуй, страна.
1: Привет. Разрешите, так сказать, ворваться в ваши приемники. Мы ненадолго, всего лишь на 3 часа.
5: Да, много не съедим.
6: И шибко не натопчем.
1: И знакомы мы с вами уже давно. Четверть века, так что, можно сказать, мы к вам как по-родственному. Многие ведь из вас даже выросли на нашей породе, как мы знаем.
5: Причем неплохие же выросли, а?
6: Да, и некоторые вон стали бизнесменами, начальниками.
1: Да, а мы по-прежнему мурзилки счастливы. Счастливы этому факту. Итак, друзья, в эфире шоу «Мурзилки лайв». Надеемся, ваше любимое шоу. И мы говорим всем добрый вечер. Хорошо, что не доброе утро, правда?
5: Почему?
1: Ну не слышала? Россияне, которые пишут «доброе утро» в рабочем чате, чаще страдают от выгорания.
6: Вот мы что-то работали 18 лет на утро и не выгорели.
1: Да, потому что нам некогда выгорать. У нас что ни день, то новости или гости. И, кстати, сегодняшний день тоже не исключение.
6: Итак, загибаем пальцы. Во-первых, сегодня мы будем готовы отдать вам 2 билета на большую дискотеку «Авторадио». Будет примерно минут через 30-40.
5: И сегодня тоже будут танцы. В финальном часе у нас живой концерт, наши фирменные живые концерты для вас, дорогие друзья. У нас в гостях группа хитмейкеров «Галибри» и «Мавик». Будут, кстати, новенькие песни, так что обязательно присоединяйтесь.
1: Так, добрый вечер всем, мы начинаем! Вечернее шоу.

0: Все самое интересное только для вас прямо сейчас в России предложили ввести, внимание...
1: Ну-ка!
0: Отцовский капитал! Наконец-то, да, Захар? Когда мы уже вырастили детей...
1: Вот как же вовремя!
0: Не говори.
2: Слушайте, вообще все как у нас гендерное равновесие какое наблюдается. То есть в декрет уже можно мужчинам уходить, теперь еще отцовский капитал, что идем дальше.
0: А что, Захар, может, еще и не поздно? Может быть, еще...
1: Есть еще порох.
0: Да, у нас есть. Ну, в общем, в общественной палате предложили ввести отцовский капитал в 2 миллиона рублей. Нехило. Это может стать эффективной мерой поддержки многодетной семьи и дополнительным стимулом для развития жилищного строительства. Такое мнение высказал председатель комиссии общественной палаты РФ по демографии, защите семьи и детей, традиционной семейной ценности Сергей Рыбальченко. По его словам, отцовский капитал мог бы предоставляться при рождении третьего ребенка, как раз Захар
1: в семье. Опять-таки?
0: Да. Эксперт отметил, что сумма в 2 миллиона рублей фактически позволила бы семье получить дополнительные 18 квадратных метров жилья. Захар, куда ты побежал уже?
1: У меня, между прочим, дела. Я
0: понимаю.
1: Я прислушиваюсь голосу.
0: Ты пока на работе.
1: С охотного ряда.
2: В стране устойчиво низкий уровень потребления алкоголя среди молодежи.
0: Устойчиво низкий.
2: Устойчиво низкий. Вы представляете, это же самое позитивное.
0: Сын с этим не согласен. Он говорит, очень много пьют моих соотечественников.
2: Видимо, он не может сравнить.
0: А, наверное.
2: Видимо, ему не с чем сравнить.
0: Видимо, не с та компания.
2: Видимо, мы можем просто, например, проводя параллель между поколениями, сравнивая поколения, можем сказать действительно, что, как мне кажется, то, что нынешняя молодежь пьет меньше, чем молодежь в нашем.
0: Хотя молодежь теперь до 38, да?
1: Я на самом деле не знаю, как пьет нынешняя молодежь, вот честно скажу. Просто потому, что с ними за один салон не оказывался.
2: Но смотрите, мне еще больше нравится, что люди начинают пить больше спиртного по мере взросления. В частности, сознательно приходят к вину.
1: Потому что сознательно понимают проблему.
2: Осознанный выбор. Но, в принципе, мне кажется, эта информация такая хорошая.
0: Да, осознанно и с родителями только.
2: Да, под контролем.
0: Под моим, лучше с папкой.
1: Друзья, скажите, у вас была копилка? Не знаю, в детстве, в юности.
0: Сейчас есть, да только
1: вот,
0: стоит.
1: Вот то, что раньше называлось копилкой, обычно все понимали, что это либо там какая-нибудь фигура с прорези, куда бросаются монеты, да, либо это большая банка, допустим, куда собираются бумажные и железные монеты. То сейчас это называется финансовая подушка, и этот термин звучит в последнее время все чаще и чаще. Ну и причина этого вполне очевидна. Надо иметь что-то, не дай бог, что, мало ли что, на черный день. Но даже наличие финансовой подушки не гарантирует полной защиты от жизненных потрясений, тем более, что существует огромное количество создания этой самой, формирования этой самой финансовой подушки, начиная там от обычного депозита в банк и заканчивая той же самой копилкой, которая, как считают, что лучше, надежнее под матрас.
0: Ты копил, а тут бах, зубы, да?
1: В общем, давайте об этом и поговорим.
0: Да, в нашем лайв-чате, который называется «Копейка тысячу бережет». А есть ли у вас накопление, друзья мои? Удается ли откладывать и формировать ту самую финансовую подушку? И как вы считаете, это необходимо или нужно жить сегодняшним днем?
1: Друзья, пишите плюс 7-915-459-2020. Это наш единый номер, смс, мессенджер Макс. Ну и, конечно же, открыт для вас полностью наш официальный аккаунт в ВК, аккаунт Авторадио.
2: А золотим автора самого яркого сообщения двумя билетами на концерт Леонида Агутина, который пройдет 18 июля на большой спортивной арене «Лужники».
0: Они уже на вес золота, да?
2: Конечно.
3: Вечернее шоу.

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Старт лета. Время больших решений. Только у единственного дилера ГАК в Калуге выгоды до 700 тысяч рублей на весь модельный ряд. Выбирайте свой новый ГАК и забирайте максимум преимуществ уже сейчас. Записывайтесь на тест-драйв. Подробности по адресу Тульское шоссе 4. Количество автомобилей с выгодой ограничено.
6: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
7: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон +7 903 815 22 22.
8: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
9: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Жилой комплекс «Эталон». Ваш новый дом в центре Калуги. Панорамные виды на Ячинское водохранилище, премиальная отделка, собственный двухуровневый паркинг и закрытый двор. Жилой комплекс «Эталон». Выбирайте «Эталон комфорта».
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Традиция». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
12: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
14: Утро начинается не с кофе, а с мечты о новой машине. В автосалоне «Пятое колесо». Свежие поступления авто с пробегом. Выгодные цены, проверенные машины, прозрачные условия сделки, а также помощь в кредитовании и трейд-ин. Город Калуга, улица Черновская, 13.
15: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54 06 15.

0: Реклама.
1: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотое кольцо с природным бриллиантом за 8990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности в официальных дилерах и на сайте jq.ru.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
6: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с ВБ Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. ВБ Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
7: Лето – время впечатлений. Море, горы, города. Не можете выбрать? И не надо. С Аэрофлотом вы можете побывать везде. Турция, Китай, Таиланд и другие направления. Летим в отпуск по выгодным ценам на аэрофлот.ру.
8: Реклама ПАО «Аэрофлот». Город Москва, улица Арбат, дом 1, Бугаренко, 120-770-0926-61. Возможно изменение в расписании полета.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагман. Семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

0: Говорят, 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на зон.ру. 16+.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Авторадио. Большая дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Дискотека Авария».
6: Всем привет, это группа «Дискотека Авария». Мы вас ждем на Авторадио.
7: Большая дискотека Авторадио. ВТБ-арена. 4 июля.

0: больная, прямо скажем, тема сегодня у нас в лайв-чате. Называется он «Копилочка». Есть ли у вас накопление? Удается ли откладывать и формировать так называемую финансовую подушку? То, что еще раньше называли «на черный день» и вообще, скажем так, да, ну, какой-то такой для стабильности по жизни, на любой
1: да
0: другой,
1: и просто, чтобы
0: на любой
1: пенсии
0: другой форс-мажор.
1: Получать пассивный доход и не беспокоиться, что тебе не хватит на такой, заслуженную старость.
0: На такой форс-мажор, как старость, да, например?
1: Ну, допустим, еще, да.
0: Как вы считаете, необходимо ли вот это самое, вот эти накопления, вот эти финансовые подушки, или нужно жить сегодняшним днем и не думать, а там дальше как-нибудь
1: да
0: разберемся?
1: Ну, конечно, но никто не спорит, что они необходимы. Вот то же самое, там, пассивный доход на старости. Захар не даст соврать, потому что он у нас...
2: Нет,
1: самый продуманный.
2: Смотрите, если мы говорим про пассивный доход, да, то, во-первых, нужно вкладывать достаточно приличные деньги в условные облигации, которые выплачивали купон каждый месяц. Можно их, понятно, взять разные облигации, чтобы они в разные сроки, соответственно, эти купоны выплачивали, и был бы довольно-таки неплохой пассивный доход. Но этот доход был бы действительно неплохим, если бы вложить достаточно приличную сумму денег.
1: Да.
0: Чтобы... А где ее вложить,
1: ну, нам
0: если
1: же,
0: ее нет?
1: Там, говорят, да, про вот эти 5 конвертов, да, я конверты купил, но у меня пока ничего не получается. Потом Захару советовал вот этот портфель, да, в который тоже иметь. Да, я купил портфель такой кожаный,
2: только
1: хороший.
2: Только ничего туда
1: вот,
2: не положил.
1: Пока еще
2: вот
1: не положил, пока класть нечего. Все как-то не получается.
0: Но видишь, нам уже
1: какие-то
0: рассказывали
1: расходы.
0: Финансовые эксперты, что мы неправильно. Мы сразу предполагаем, да, что большие деньги нужно только. Нужно по копеечке, по копеечке.
2: По копеечке,
0: да.
2: Но это нужно с самого детства. Ну, по копеечке,
1: да,
2: по копеечке.
0: Я, значит, уже неправильно.
1: Ну, мы вообще неправильно, конечно. Вот... У нас и дети вот как-то неправильные, мы на них тратим. И жены неправильные, на них много уходят.
0: Еще раз напомню, что жены не надо обобщать.
1: Не надо, нет, да, я только про своих жен.
2: 80... Про своих шестерых.
0: Я сейчас попросил бы жену брать, обратить внимание на множественное число.
2: Где гарем?
1: Давайте почитаем, уже, наверное, пора. Борис пишет, да, накопление подушки безопасности делаю, использую различные депозиты. Вот Борис в этом плане молодец, продуманский.
2: Различные депозиты, то есть депозиты в разных банках, наверное,
1: возможно, но живя в России, все может быть как гром среди ясного неба. Вот такое вот сообщение. Ну и по поводу грома еще одно сообщение, которое нам сегодня просто тронуло душу. Мила пишет.
0: Да, моя мама была помощником мастера на большом заводе в годы до распада Советского Союза. Зарплата была 120, и эта зарплата была большая по тем временам. Она застрахована.

0: Страховал меня, моего младшего брата, называется страхование свадебное. Я так понимаю, что это когда, значит, именно
1: программа,
0: свадьба.
1: Да.
0: Да, да, она, да.
2: Ну, кто-то до 18 лет страховал.
0: То есть мама
2: вспомни,
0: да,
2: нас с тобой,
0: да,
2: до 18 лет,
0: да,
2: страховали,
0: да,
2: на 1000 рублей. И это 1000 рублей, когда... Ну, понятно.
1: В определенный момент это 1000 рублей
2: Милу
1: превратилось в пшик.
0: Да, так вот, страховала меня и моего младшего брата по страховке страхования свадебной. К свадьбе должны были получить приличные деньги, если мама вкладывала по 10 рублей ежемесячно. До 94 года я не вышла замуж, потом сняли... Потом сняли деньги, на которые купили семье из 3 человек по одному мороженому.
1: Да, я, значит, в 94 году прошла определенная денежная реформа, где деньги, которые были вложены, просто превратились
2: в мороженое.
1: Даже не в тыкву,
0: вот,
1: а в 4 мороженых.
0: Да, весело, конечно.
2: Да, если бы не было так грустно.
0: По 10 рублей ежемесячно.
2: Так хочется Миле ответить за какой-нибудь взаимностью.
0: Обязательно. Мила дает... Миле мы вручаем 2 билета на концерт Леонида Агутина, который пройдет 18 июля на большой спортивной арене Лужники.
2: Ну и, конечно же, у нас есть все-таки маленькая сладкая пилюлька в виде нашей фирменной музыкальной пародии. Через 10 минут исполним.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
3: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, юго-западный ветер до 5 метров в секунду, давление 742 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе 15-17 градусов, днем до 22. Авторадио. Движение только вперед.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Лето. Время выбирать лучшее. И только до конца июня в Автограде ваш новый Солярис с выгодой до 590 тысяч рублей. Корейское качество, проверенное годами. Стильный дизайн, комфортный салон и надежность, которая не подводит. Подробности в Автоград на Тульском шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-2-6. Успейте забрать свой Солярис с максимальной выгодой. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. На ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Вечернее шоу на Авторадио.
1: Итак, мы сегодня обсуждали финансовую подушку. Очень интересное явление.
2: Вероятно, сейчас Захар как раз переводит куда-то средства.
1: Подушку перекладывает.
3: Хотелось бы, да, но имейте в виду, что финансовую подушку можно составлять абсолютно по-разному, но самое главное, чтобы не было того самого, ну, будем называть это, черный лебедь, который все ваши вот эти вот накопления не пустили бы под откос, потому что ты
2: какой
3: вроде
2: черный
3: бы
2: лебедь?
3: Ну, например, вот сломалась машина, и ты понимаешь, что ты четко откладывал, понимал, когда у тебя есть такие регулярные платежи, типа там процент по ипотеке.
2: Просто помимо финансовой подушки еще надо иметь подушку.
3: Абсолютно.
2: Надо две подушки или три лучше.
3: Абсолютно верно. И таким образом я хочу сказать, что нужно не складывать все, как нам говорил эксперт, кстати говоря, ее мнение можно переслушивать в подкастах, в одну корзину, а нужно диверсифицировать это самое финансовое вложение. То есть что-то, какие-то деньги можно положить под депозит, какие-то на страхование. Причем накопительное страхование, чтобы по истечении срока тебе вернулись эти деньги плюс определенный процент. Ну и так далее и тому подобное. И вот наш эксперт очень активно ратовал за ПДС. Лично программа долгосрочных сбережений,
2: да,
3: наверное,
2: да, да.
3: Да, но в ней надо действительно очень здорово разбираться и понять. Потому что отдать куда-то там на 15 лет деньги для того, чтобы они вернулись, понятное дело, что через 15 лет с какой-то определенной прибылью. Но, тем не менее, на мой взгляд, сейчас народ наш, ну, не очень будет охотно отдавать деньги именно на такой большой срок. Но в любом случае мы понимаем прекрасно, что об этом надо петь.
2: Когда об этом, во-первых, надо думать. Во-вторых, когда народу говоришь, вот надо отдельно откладывать туда, отдельно туда. Главный вопрос, а где на это взять деньги? Вот и все, собственно.
3: Откладывайте часть от зарплаты.
2: Конечно. Да, но тут просто потрясающие новости иногда приходят, что россияне накопили какую-то невероятную сумму. Об этом и споем.
0: Вечером. Вечером. Вечером. В куплете.
4: Итак, друзья, сказ о том, как у россиян неожиданно нашлось очень много денег.
5: Под матрасом.
4: Да, наличных. Хотите верьте, хотите послушайте нашу правдивую историю. Мы вам скажем по секрету, способ есть найти монету. Эй, товарищ, денег нету, ты так больше не шути.
6: Такие ёлы-палы накопили.

0: 4-5, деньги пригодятся.
1: Деньги пригодятся.
0: Деньги пригодятся.
2: Вечернее шоу. Реклама.
3: Фит-сервис «Масло меняйте». 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк – возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masло.fitauto.ru.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Еламед.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Правительство поручило усилить контроль за поставками топлива. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Кабмин потребовал разработать конкретные шаги для стабильного снабжения страны топливом. Минэнерго представило меры, которые должны поддержать баланс на внутреннем рынке. Этот вопрос обсудили на совещании у вице-премьера Александра Новака. Отдельное внимание уделили бесперебойным поставкам нефтепродуктов, логистике, ценам, а также доступности топлива в регионах. Новак поручил оперативно отслеживать ситуацию на рынке и использовать все доступные инструменты. Ранее Минэнерго уже сообщало, что вместе с профильными ведомствами прорабатывает дополнительные меры для стабильных поставок топлива в Крым.
3: Про инициативы.
2: В России предложили бесплатно доставлять посылки пенсионерам на дом. Как сообщает РИА Новости, такое обращение депутаты Госдумы направили в Минцифры. Речь идет о посылках, которые уже пришли в почтовое отделение по месту жительства получателя. Доставку предлагают оформлять по заявлению пенсионера или после подтверждения права через государственную информационную систему. Помимо пенсионеров, услуга может быть доступна людям с инвалидностью, маломобильным и одиноко проживающим гражданам. Авторы инициативы считают, что это снизит бытовую нагрузку, а также сделает почтовые услуги доступнее.
3: Про премии.
2: В Москве проходит церемония вручения премии ТЭФИ. Награду присуждают за достижения в сфере телевидения. В этом году лауреатов объявляют 8 и 9 июня. Премия охватывает больше 50 номинаций. Среди них документальные фильмы, журналистские расследования, спортивные программы, развлекательные шоу и сериалы. Победителям вручают бронзовую статуэтку «Орфей». Среди лауреатов этого года телеведущие Ольга Скобеева и Дмитрий Губерниев. Также награды получили авторы документальных проектов, репортеры и создатели программ разных жанров. О том, как оценивают работы участники голосования, Авторадио рассказала член Академии российского телевидения Арина Шарапова.
4: Глядя на выбор итоговый различных работ, я тоже задаюсь всегда этим вопросом. Чем руководствуются мои коллеги? Я руководствуюсь, первое, общим восприятием, второе, сценарной частью и видеоизображением. Если, например, сразу я понимаю, что меня захватило, я дальше начинаю разбор, какой сценарий, какое видео, какой монтаж. То есть, в действительности, это совокупность очень большого количества профессиональной работы.
2: Премия ТЭФИ появилась в 1994 году и с тех пор остается одной из главных профессиональных наград российского телевидения.
3: Про Авторадио.
2: Этим летом всех слушателей нашей радиостанции ждет масштабное событие – грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Уже 4 июля на стадионе ВТБ-арена для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. На сцену выйдут Егор Крид, Анна Асти, Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, «Дискотека Авария», «Елка» и многие-многие другие. Успейте занять свое место, и «Большая дискотека Авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний этого лета. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра – 73 рубля 26 копеек. Курс европейской валюты – 85 рублей 28 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: время фирменного живого концерта. Сегодня в нашей студии люди, которые точно знают, как написать хит. У них отличная команда, они открыты для общения и дарят только позитивные эмоции. Галибри и Мави!
1: Добрый
0: вечер!
2: Всем привет!
0: Привет! Женя, Саша, привет! Как настроение?
2: Отлично!
0: Петь будем?
2: Погода летняя. Настроение.
0: Студия вас... новая, погода летняя. Мы встретились.
2: Вообще.
3: Все. И вас можно с новосельем поздравить, да?
1: Спасибо!
0: Да.
1: Спасибо!
0: Да. Спасибо. Ну что ж, мы сейчас начнем. Я только отмечу, что концерт можно не только слушать в нашем эфире, но и прямо сейчас смотреть на телеканале «Музыка Лайв». Галибри и Мавик, начинаем.
2: Поехали, да?
1: Качнем.
2: Ну что, привет, Авторадио.
4: Всем привет.
2: Ну что, да. Давайте этот понедельничек качнем как следует.

0: Слушай, я уверен, что у этой песни уже есть стадионная версия минут на 5, где этот припев повторяется 25 раз.
1: Есть еще длиннее, да.
0: Да,
2: сейчас поговорим об этом.
3: Конечно. Еще и поет хор огромный, да, стадионный.
0: Конечно.
2: Если я ничего не путаю, то этой песне, сыгравшей в вашей творческой судьбе, как обычно пишут в мемуарах, огромную роль, исполнилось 5 лет.
3: Так точно.
2: То есть первый юбилей.
3: Да. Да, и так я прекрасно, я помню прекрасно тот момент, когда мы ее впервые исполняли вот так вот перед аудиторией, это было у вас.
2: Да, но расскажите вообще историю создания этого суперхита. Как это было, как случилось, как вы поймали вот этот вот момент с Федерико Феллини?
1: Мы изначально сделали «Ягоду малинку»,
3: да.
1: Вот, она, естественно,
2: Хабибу.
1: Зашла.
4: Мне нравится слово «естественно».
0: Не, так. Они сделали это «ягода малина», это тоже их
1: не. Вот, мы вдохновились, а потом мы решили сделать дуэт.
3: Причем, когда мы выпускали «Ягоду малинку», дуэта еще не было.
1: Не было, мы просто уже начали сотрудничать вместе, как саунд-продюсеры, и дуэта еще не было. Но после мы решили сделать, попробовать...
2: То есть, как у Хабиба-то хорошо пошло, «Ягода малинка».
4: Чего ж другим-то все отдавать?
1: Не, на самом деле у нас есть Вера наша, коммерческий
2: любовь.
1: Директор, наш партнер, наш друг, вот, она нам как-то сказала, говорит, почему вы себе не сделаете песни? И мы тогда решили сделать первую песню, это была «Две реки».
2: Да.
1: Она тогда совершенно еще... никак не зашла.
2: Да, мы еще просто
0: «Две дороги, две реки».
1: Да. Ну, почти, но не она, да.
4: Так, хорошо, и дальше?
3: И дальше у меня родился припев. Он, кстати, еще родился, наверное, как-то давно. Я его складывал, крутил, вертел. Прихожу к Сане, говорю, есть вот такой припев.
1: Причем он был как бы в той версии, как примерно «Две реки» в такой вот.
0: Да, и думаешь, как назвать этот припев? Он у меня родился? Только это же вылитый Федерико, посмотри-ка на него.
3: Да, если бы он, наверное, вышел в первой версии, которая была более медленная, он бы, наверное, ну, не так полюбился людям. А вот как раз мы поняли, что «Ягода малинка» — это вот то, что надо, это вот прям
1: народная музыка, да. Такая разгуляйная.
3: И Федерико Феллини решили сделать в таком...
0: Хотя напрашивается стиле. Вот после этого опять замедление. И я, как Федерико
1: можно и так,
0: Феллини,
1: да? Почему нет?
0: Да, и весь зал.
4: Вы записывали бы идею.
3: Хорошая фишка, кстати.
0: Надо. 4 июля это и надо сделать.
3: Да.
0: На ВТБ-арене, на стадионе. Это же будет супер.
2: На большой дискотеке Авторадио.
0: Большой дискотеке Авторадио, конечно. Слушайте, а был концерт, на котором Федерико Феллини вот рекордное количество слушателей пело?
2: Нет, вы
3: самый
2: исполняли.
3: Большой концерт?
0: Да, вы исполняли рекордное количество.
1: Ну, это, наверное, самое рекордное было, где людей было много. По-моему, 110 тысяч человек это были «Алые паруса».
3: Да.
1: Да. 110 тысяч человек, когда ты на сцене стоишь, и даже конца не видишь, где вот люди заканчиваются.
3: Они своим голосом сносили нас просто со сцены, мы вот так еле держались.
2: А бывало такое, что вы не по одному разу исполняли Федерико Феллини на своем концерте?
3: Да, было, наверное, ну максимум раза 3-4 мы пели.
0: 3-4?
2: 4 Феллини.
1: На концерт, на корпоративах, да, наверное?
3: Ну да, а что, бывает, какие-то песни больше поют? Бывает такое?
2: Опять
4: бывает. 90-е всякое было.
0: Да-да-да.
4: Можно было...
0: Платим столько же, еще раз 10 Федерико.
4: А вы знаете, что вы в своем роде такие популяризаторы культуры, потому что после того, как вышел ваш трек, Яндекс зафиксировал рекордное количество запросов. Кто такой Федерико Феллини?
1: Это да, мы помним, да, что это был... Ажиотаж, да, потому что люди еще не все знали, кто такой Федерико Феллини.
4: Пришлось вам объяснять.
3: Да.
2: Итак, популяризаторы, культурологи своего рода, хитмейкеры Галиб Римавик у нас в гостях. Продолжим через несколько минут.
5: Вечернее шоу на Авторадио. Авторадио представляет главные звезды, главные хиты. Главный танцпол этого лета. Это большая дискотека Авторадио. Танцуют 30 тысяч счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
5: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». «Мурзилки лайф» на Авторадио.
1: Галибри Мавик.
2: Еще раз. Фальстарт.
1: Почему у меня такой холод?
2: Ничего бывает.
1: У нас выступает Галибри Мавик. Концерт продолжается.
3: На нашей линейке школьной.
2: Нормально, это просто после «Алых парусов».
1: Собрались, ребята. Они еще не было в этом году.
2: Прошлого года.
4: Сейчас еще песня такая, да, символическая.
2: Ну давайте.
4: А мы уже в эфире, да?
2: Представляешь?
4: Ну что, легендарочка.

0: запиши.
1: Спасибо.
2: Вот интересно. Про братишек. А есть братишки, Саш, Жень? Нет? У кого есть братишка?
1: У меня есть брат родной.
2: Брат родной, старший, младший?
1: Старший, да.
3: Тоже музыкант?
1: Тоже музыкант.
2: Да, ты что?
1: Но почему-то пошел учиться на юриста. И отработал юристом.
3: Берите его себе в штат!
4: Да, у меня был брат, к сожалению, уже его нет, его давно, с 2009 года, но он тоже был музыкант. И я, в принципе, это, наверное, мой пример, почему я начал заниматься музыкой.
2: Отлично.
5: Слушайте, ну раз такая семейная тема пошла, не можем пройти мимо. У Жени же прям накануне был день рождения. Давайте поздравим.
2: Да.
5: Во-первых, да, с днем рождения.
2: Днем рождения тебе.
5: Спасибо. И у Саши тоже недавно, буквально сколько,
1: неделю назад.
2: С днем рождения тебя.
1: Спасибо.
5: За гол прямо у группы.
4: Вообще, у нас неделя такая прям
5: веселая.
1: Загульная была, да.
5: Женя, ну похвались. Ну похвались, какой подарок ты себе сделал на день рождения?
1: Да,
5: ну,
1: все
5: давай.
1: Уже знают,
5: ну,
1: да?
5: Ну давай.
1: Да, ну я долго к этому шел, и наконец-то я купил себе квартиру в Москве.
2: Вау!
1: Спасибо.
3: Ну, это сейчас.
1: Реально
3: Москва
1: есть чем гордиться.
3: Ну, за новую москвичку.
5: Да, за новую москвичку.
2: Да, ну слушай, ну это веха. Знаешь, можно не гордиться там наградами других там, каких-нибудь премий там и так далее, но человек купил квартиру в Москве.
1: Это очень непросто.
2: Это показатель.
1: Все понимают, что это непросто, да.
2: Это вообще непросто сейчас.
1: И реально, да, я вот как-то вот только сейчас начинаю маленько понимать, когда мне начали писать комментарии, поздравлять. Причем поздравляли больше не с днем рождения, наверное, а с покупкой квартиры.
2: Конечно, потому что покупка квартиры, она бывает не часто, день рождения,
5: день
2: каждый
5: рождения,
2: год.
5: Да, да. Что там?
3: Ремонт.
2: Ну, расскажи, хоть, да, что там, как там, однушка,
1: ну, вот там,
2: двушка.
1: Скоро где? Получаю ключи и буду делать ремонт.
2: Где, в каком районе?
1: В районе Мариной Рощи.
2: Мариной Рощи?
5: Это по соседству здесь.
2: Да. Конечно, мы же тут...
1: В районе недалеко от Савеловского вокзала.
5: Прекрасно.
2: И удобно, опять же, на поезде
3: ездить. На электричку, ездить, да.
1: Чуть-чуть вышел, и ты уже на трешке.
2: Да, а дальше четырешка.
5: Ну да, впереди начинается самое интересное, да. Ремонт. Ремонт, ну да ладно.
4: Это дело такое, да.
1: Тяжелое, да.
2: Саша, ты что молчишь? Что ты себе подарил?
4: А я себе машину новую подарил. Квартиру я давно себе подарил.
2: Посмотри, какие они буржуи.
3: Сашка действует по принципу день рождения раз в год. Поэтому подарил себе давно квартиру. Через год подарил себе машину.
1: Через год новую машину покупает.
2: Китайскую иномарку.
4: Иномарку, но не
3: иномарку.
4: Китайскую.
5: Это вообще.
2: Ну, вот это еще
4: санкционную.
2: Это вообще тогда.
3: Может быть, кстати говоря, вы знаете, что в Белоруссии тоже делают Белджи.
2: Да, мы знаем.
3: Вот путевка в Беларуси — очень хороший подарок. Рассказывайте, на каком празднике вы выступали в Беларуси?
1: Мы недавно приехали, это был праздник белорусского льна. У
3: вот
1: них
3: это даже
1: фестиваль.
3: Такой праздник есть. Да.
5: Целый фестиваль.
1: Целый фестиваль, посвященный льну, да.
3: Но это выходной день в стране.
2: Конечно.
3: Вся страна же отмечается.
4: Ну, в стране нет, не знаю, в стране нет. В Орше, наверное, да, потому что там все
2: Орше гуляли.
1: Город Орша, да.
4: Да.
2: Ничего себе.
5: Слушайте, на каких вообще самых интересных праздниках и фестивалях вам приходилось бывать благодаря гастролям?
2: На празднике огурца выступали, нет?
4: Нет. Ну,
1: огурца нет.
4: Мы слышали такой праздник,
5: Суздали,
4: но
5: да.
4: Там мы не выступали.
2: Праздник драника в Беларуси?
4: Нет. Мы, кстати, в Беларуси будем вот в субботу.
5: Опять же,
4: тоже
5: ну, передавайте
4: в
5: привет.
4: В Минске, да.
5: Не забудьте со своими гастролями, что мы с вами должны встретиться на большой дискотеке
4: Авторадио.
5: Это 4
4: июля
5: на стадионе ВТБ-арена. Вы уже репетируете свой самый главный хит для того, чтобы выступить
3: только
5: зажечь.
3: Только что!
4: Мы вот, да, вот сегодня уже разочек отрепетировали.
3: Ну и появились идейки, как его можно трансформировать.
2: С замедлением, с залом, с аудиторией, 30 тысяч человек. Воу,
4: надо будет.
2: Как
4: Федерико. Еще капельно попеть с залом.
5: Да.
3: Обязательно.
4: Это очень круто.
5: А мы
4: будет.
5: На подтанцовке можем выйти.
4: Там сколько ожидается? 30 тысяч человек, да?
2: 30, но ты сам понимаешь, да? Возможно изменения. Если вместит стадион, то может быть и больше.
4: Но главное, чтобы больше.
2: Да,
3: конечно.
2: Хотелось бы.
1: Знаешь, я раньше дискотеку Авторадио смотрел по телевизору.
5: А теперь на
1: ну да, и такой думаю, ничего себе там народу собирается. Там же просто все легенды выступают.
2: Да, а теперь ты можешь прийти по билетам. Раньше по телевизору только.
5: Друзья,
4: бесплатно. А теперь ты сам легенда.
5: Легенды, продолжаем концерт, живой концерт на Авторадио прямо сейчас. И следующая композиция.
4: Так, у нас следующая композиция вышла, по-моему, в апреле, да, не так давно.
5: Да, в апреле, совсем новенькая.
4: Называется она «Я теперь жених».
5: Да.
1: Да, это такая корпоративная песня, свадебная.

0: Спасибо.
1: Горько!
2: Горько!
3: Ну, в смысле,
4: всем молодоженам, всем женихам, всем невестам посвящается эта песня.
1: И сразу же следующая композиция. Прям сразу. Прям мы продолжаем. Лапочки.
4: О, это одна из наших любимых песен. Можно фонарики зажечь, кстати.

0: вот и зарядку сделали, гони прибавим.
1: Я так понимаю, это ответ жукам, да, с их батарейкой в продолжении, как бы, да. У них батарейки сели, а у вас лампочки сгорели.
0: Но концерт продолжится через несколько минут.
1: Да, как бы ни было.
2: Вечернее шоу.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Театральная сенсация весны. По просьбам десятков тысяч зрителей, мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» возвращается на сцену. Всего несколько месяцев в театре МДМ. Любимые хиты группы «Секрет», потрясающие истории о бесстрашной молодости на фоне неповторимого Питера 80-х с новым драйвом, неудержимой энергией и непередаваемым чувством единения с залом. Не упустите шанс прикоснуться к легенде. «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на секретмюзикл.ру. 12+.
2: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым.
4: А здесь главное, так что Петра сыграю я.
3: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров Павла Прилучного и Кристину Асмус. «Холоп 3» в кино с 11 июня. 16+.
5: «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». Театральная комедия от продюсеров мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Что делать, когда ваша премьера на грани провала? Не терять присутствие духа, потому что шоу must go on. Каскад смешных ситуаций с остроумными пародиями на главные хиты мировой эстрады в уморительном шоу «Мамма мима» или мюзикл «Пошел не так». В театре «Маска» в МДМ. Это очень весело. Билеты на сайте mammamima.ru. 12+.
0: Авторадио.
6: На Авторадио.
7: Что сегодня происходит? Вы что, не пропустили выход в эфир? Заболтались вообще.
8: Есть о чем.
7: Просто ребята такие родные уже.
9: Концерт «Галибри Мавик». Живой концерт. Поэтому у нас здесь все вживую. Ляпы в том числе. Кстати, все эти ляпы можно не только слышать
7: и увидеть,
9: но и смотреть на телеканале «Музыка Лайф». А сейчас, внимание, прямо сейчас «Галибри Мавик» уходит в сольное творчество. Прямо вот на глазах.
10: Нет, мы не уходим. Я шучу, конечно. Мы пробуем.
7: Они экспериментируют.
9: Мы пробуем, да.
10: Работать раздельно.
9: Сейчас подряд пойдут две сольных песни, правильно?
10: Получается, да.
9: Сначала «Галибри», «Любовь по беспределу».

0: Прекрасно.
1: Спасибо. «Калибри». Жень, поздравляем с премьерой.
2: Спасибо большое.
1: А, слушайте, ну давайте действительно еще раз успокоим на всякий случай всех поклонников, что это нормально, что в группе, в которой двое парней, двое музыкантов, может такое быть, и никакой это неплохой знак, когда у каждого развивается еще и сольное творчество.
0: Часть вдвоем тоже так успокаивали. Вначале.
2: Нет, на самом деле, когда-то мы Федерико Феллини первый раз... Вообще, наше публичное исполнение было, это на авторадио у вас.
1: Так.
2: Вот. И сегодня, кстати, мы первый раз вообще как бы...
3: И презентуем именно... свои сольные песни тоже у
2: да,
3: вас.
2: Да, именно первый раз мы так выступаем, как «Галибри Мавик» вместе, и при этом презентуем еще и как бы свои песни по отдельности.
1: Подождите, а на своих концертах вы так не делаете?
2: Ну, на концертах, да, но мы именно как бы вот в таком...
1: В публичном
2: медиаполе, как бы, да, это такой, да. Наверное, первый раз.
3: Ну да, да.
1: А вы помогаете друг другу, когда делаете сольные песни?
3: Да, да.
1: Конечно. То есть, да, Женину песню, например, делали вы тоже вместе.
3: Ну, я как бы тут именно был момент, когда я уже Саша пришел с готовой песней, то есть сделал аранжировочку. Просто хотелось фирменного сведения и звучания от Мавика.
2: Да, то есть Женя как бы сам все делал, просто я как бы финальную версию там уже как бы чуть-чуть под.
1: Понятно. Да. Ладно, а теперь заслушаем, так. Пожалуйста, Александра.
0: Да, сейчас бальзам. Давайте.
2: Ну, у меня, да, у меня не совсем сольная получается.
0: Огород, да.
2: Дуэтная, да. Как
0: дуэт
2: бы.
0: С Лолитой.
3: Бальзам Лолитой, в огород,
0: да, но, Саш, да.
2: Но сегодня я тут один.
0: Да, ну слушай, но как Лолита тебя хвалила, да? Она была у нас на премии Муз-ТВ
4: в эфире, гостях.
0: Да, в гостях, и мы говорили про клип, который вы вместе выпустили, она говорит, ну вообще работать с Сашей одно удовольствие, он большое талантище, и я уверен, кстати, что в следующем году обязательно нужно номинировать его на лучшее,
2: а
0: на лучшее видео, и на коллаборацию в том числе, конечно, потому что...
2: Да, и клип стоит посмотреть, да, на самом деле.
0: Сначала послушаем песню, а вот после этого пускай все посмотрят клип.
2: Давайте.
1: Журналистка.

И пока здесь поет Лолита, я хотел бы передать большой привет Лолите. Вот, если она, конечно, услышит. И, конечно же, большой привет всем радиослушателям.

0: Лолитка.
1: Ну и главная новость, да, то, что Лолита усыновила Сашу.
2: Подробности в видеоклипе.
3: Это в клипе, да, получается. Как это называется? Игровая мама, да? Или как это?
2: Игровая мама. Мама понарошку. Да, мама, да.
1: Можно и
3: по
1: так.
3: Клипу.
1: Вторая, да, мама. Смотрите видео. Продолжим концерт через пару минут.

Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Реклама на Авторадио. 58-88-88.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Галибри Мавик сегодня у нас в гостях. Действительно, очень прекраснейшая атмосфера у нас в студии царит. Поболтали обо всем с ребятами, повспоминали. Ну, а сейчас у нас еще одна песня прозвучит в эфире, но прежде давайте еще раз мы напомним, что встречаемся мы 4 июля на большой дискотеке Авторадио, потому что это одни из самых... Ну, я не знаю, композиции Галибри Мавик — это те, под которые больше всего хочется, наверное, танцевать.
2: Невозможно устоять на месте,
1: да,
2: это
1: абсолютно.
2: Правда. Хотя и медляки тоже возможно.
3: Обязательно, обязательно все приходите.
1: А нам такая атмосфера нужна абсолютно, поэтому Галибри Мавик, безусловно, в числе тех самых звезд, которые обеспечат самую...
2: Которые задают темп и ритм празднику.
1: Давайте еще зададим темп правильный. Еще одна ваша хитовейшая композиция.
3: В понедельник вечером, кто еще стоит в дороге, в пробке, может быть, кто-то едет куда-то, прям погромче делайте.
4: И так как понедельник день не очень веселый, мы сейчас будем поднимать настроение.
3: Ну да, хоть он и тяжелый, но с нами он будет веселей. Ну что, как Чак Норрис?

0: Я вот так вот такс! И зайди ко мне в Макс!
1: Да, надо... если бы было бы раньше, мы бы, может, и спели бы.
0: Конечно!
1: Хватит игнорить, зайди в Макс.
2: Спасибо вам огромное, Галибри и Мари.
1: Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, что пригласили.
2: Да. И до новых, до скорых трогательных и танцевальных встреч.
1: 4 июля.
0: На ВДВ-арена. Большая дискотека Авторадио, друзья, зажжем именно там большой нашей танцевальной аудитории. Друзья, на этом наше шоу «Мурзилки Лайф» подошло к концу. Еще раз напоминаем, самая приятная новость этой недели, то, что она короткая. Работаем четверга до четверга, потом праздник. Уху.
2: С наступающими.
0: Да.
2: И пока.
3: Дожить бы.
0: Да, счастливо. Пока. Пока. До завтра.
4: Вечернее шоу. Реклама.
5: 100% кэшбэк. В автосервисах «Фит-сервис» вернем 100% стоимости замены масла бонусами. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Вы хотите отдохнуть? Вы очень хотите отдохнуть?
8: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с WB Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. WB Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: «21.00 в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Крыму частично восстановили движение пригородных поездов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Крыму частично восстановили пригородное железнодорожное сообщение после атаки беспилотника на поезд Москва-Симферополь. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании. Движение на участке Яркое-Симферополь уже восстановлено полностью. Поезда в Евпаторию и обратно идут по расписанию. Там, где пригородные поезда пока не ходят, для пассажиров организовали автобусы. Напомню, сегодня утром беспилотник ударил по пассажирскому поезду Москва-Симферополь. В результате погиб помощник машиниста. Сам машинист получил ранение. Среди пассажиров пострадавших нет. После атаки не менее 9 поездов шли с задержкой.
3: Про мошенников.
2: Водители предупреждают о мошенничестве с электронными полисами ОСАГО. Злоумышленники подделывают сайты настоящих страховых компаний и предлагают оформить страховку по заниженной цене. Об этом пишет российская газета. Эксперты объясняют, что человек видит знакомый дизайн, вводит данные автомобиля, получает расчет и оплачивает полис. Однако деньги уходят не страховщику, а преступникам. Сам документ при этом может выглядеть убедительно, с номером, печатью и данными машины. Насторожить должны слишком низкое цена, сомнительная ссылка для оплаты или просьба перевести деньги на карту физлица. После покупки страховку советуют проверять в официальной базе Национальной страховой информационной системы. Если договора там нет, то полис, скорее всего, поддельный.
3: Про погоду.
2: Жаркая погода в Москве и Центральной России сохранится в ближайшие дни. При этом в столичном регионе возможны кратковременные дожди и грозы. По данным синоптиков, погоду сейчас определяет циклон, который формируется над территориями Белоруссии и Украины. Из-за этого небо будет то проясняться, то снова затягиваться облаками. В Московской области ожидаются короткие дожди, а местами возможны грозы. В самой Москве также возможны осадки, но при этом они не должны быть долгими. Подробнее о погоде на ближайшую неделю Авторадио рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
4: Пока видится сохранение жаркой погоды с очень редкими грозовыми дождями. Но они могут затрагивать область, может быть, какой-то день нагрянут в Москву, но они будут очень локальными. Они не повсеместные. Скорее всего, только могут собираться во второй половине дня. То есть самое главное – это жаркая погода, 28-30 до среды, 30-32 дальше. Погода, она описывается как оранжевый уровень погодной опасности. Наверное, для здоровья, для пожилых людей. Так что до конца недели такая погода, до пятницы, субботы включительно, жарко, жарко, жарко.
2: Из-за жары пассажирам пригородных электричек в Москве и Подмосковье начали бесплатно раздавать питьевую воду. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании. Получить воду можно на московских вокзалах, а также на станциях МЦД Тушинская и площадь трех вокзалов. Акция будет действовать всю рабочую неделю, если температура поднимется до 28 градусов и выше. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 73 рубля 26 копеек, евро 85 рублей 28 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Да, этим летом столько нужно успеть, постараться и на морском берегу побывать, и позагорать, конечно, хотелось бы. Но и нельзя пропускать главное событие этого лета – большую дискотеку «Авторадио», друзья. Первая автомобильная возвращается в стадионный формат, и праздник такого масштаба должен просто обязательно быть в наших планах. Главный танцпол года и главные артисты на стадионе ВТБ-арена. Анна Асти, Егор Крид, Иванушки, Ева Польна, Добро и группа Агаты Кристи, Диана Арбенина и многие другие. Будем танцевать вместе, зажигать с 30 тысячами любителей хорошей музыки на большой дискотеке «Авторадио». На сайте авторадио.ру ищите билеты, категория 12+. Меня зовут Олег Пивунов. Привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
6: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
0: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
7: 0+. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
8: Реклама. Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
9: Реклама на Авторадио. 58-88-88.

0: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на сбербанк.ру. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
2: Авторадио.

Дискотека Авторадио. Москва, 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Иванушки.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: В Крыму частично восстановили железнодорожное сообщение после атаки беспилотника на поезд Москва-Симферополь. Утром дрон ударил по составу. В результате погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранение. Среди пассажиров пострадавших нет. После атаки движение пассажирских поездов в Крыму временно остановили. Позднее пригородное сообщение начали постепенно восстанавливать. Движение на участке Яркое-Симферополь уже открыто полностью. Поезда в Евпаторию и обратно идут по расписанию. Там, где пригородные составы пока не ходят, для пассажиров организовали автобусы.
3: Про топливо.
2: Правительство поручило подготовить конкретные шаги для стабильного снабжения страны топливом. Меры для поддержки внутреннего рынка представила Минэнерго. Эту тему обсудили на совещании у вице-премьера Александра Новака. Отдельное внимание уделили бесперебойным поставкам нефтепродуктов, логистике, ценам и доступности топлива в регионах. Новак поручил оперативно следить за ситуацией на рынке и использовать все доступные инструменты. Ранее Минэнерго сообщало, что вместе с профильными министерствами прорабатывает дополнительные меры для стабильных поставок топлива в Крым.
3: Про экономику.
2: Минфин перенес дату начала взимания технологического сбора с производителей и импортеров ряда радиоэлектронных устройств. Новый платеж должны были начать собирать с 1 сентября, а теперь срок предлагают сдвинуть на 1 декабря. Такие изменения уже внесены в Госдуму в составе поправок к бюджетному кодексу. В Минфине пояснили, что решение приняли с учетом предложений отраслевых объединений. Технологический сбор будет неналоговым платежом. Его должны будут перечислять российские компании, которые ввозят или выпускают электронную продукцию. В тех же поправках предусмотрены и другие меры, например, поддержка финансовой стабильности регионов, а также расширение использования цифрового рубля в бюджетных процессах.
3: Про законы.
2: В Госдуму внесли законопроект о компенсации утиль сбора на автомобили для многодетных семей. Об этом пишут «Известия». Возврат сбора предлагают разрешить за машины, которые находятся в личной собственности. При этом правительство сможет отдельно определить, сколько автомобилей попадет под льготу, каким должен быть срок владения и какую часть суммы можно будет вернуть. Авторы инициативы считают, что из-за утиль сбора покупка многих машин стала менее доступной. В том числе это касается семейных автомобилей, которые чаще выбирают многодетные. Родители.
3: Про инициативы.
2: В России предложили обсудить новые меры поддержки семей. Одна из идей – так называемый «бабушкин и дедушкин капитал». Как заявила агентству ТАСС первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая, такая мера могла бы помочь старшему поколению чаще участвовать в воспитании внуков. По ее мнению, механизм поддержки может быть разным, однако главная задача – это укрепить связь между поколениями и дать семьям больше возможностей проводить время вместе. Еще одну инициативу ранее озвучили в Общественной палате. Там предложили ввести отцовский капитал при рождении третьего и последующих детей в одном браке. Официальный курс доллара, по данным Центрального банка, на завтра 73 рубля 26 копеек. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 85 рублей 28 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Ну а мы пока мысленно вернемся в прекрасный месяц май на несколько секунд, друзья. Вы знаете, что у Авторадио есть добрая традиция в День Великой Победы всей страной дружно петь знаменитую «Катюшу». Как вы знаете, в этом году мы объединились с нашими друзьями с телеканала НТВ, чтобы сделать это еще громче и еще ярче. И вот буквально месяц назад, 9 мая, страна слушала Авторадио, страна смотрела НТВ и страна, конечно же, пела «Катюшу». От вас мы получили просто фантастический отклик. Сотни больших и малых городов, тысячи участников, огромное количество видео из России. Не только с нами пели Черногория, Испания и даже видео из Байконура были. Мы благодарны каждому из вас за участие в этом по-настоящему народном проекте. Как и обещали, самые яркие видео станут частью большого фильма «Страна поет Катюшу». Его премьера состоится 12 июня в праздник, в День России. Эксклюзивно оно будет в ВК-видео. Фильм так и называется «Страна поет Катюшу. Фильм». Не пропускайте, с 12 июня только в ВК-видео.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно,

0: счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Диана Арбенина.
1: Всем салют. 4 июля на стадионе ВТБ. Авторадио устраивает классную большую дискотеку. Будем танцевать. Диана Арбенина, ночные снайперы. Увидимся в разгар лета.

Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

Привет, страна, это Авторадио. Хорошего вам настроения желаю всем. Надеюсь, хлопоты понедельника уже позади. Дела сделаны, есть минутка пофантазировать, как мы будем с вами зажигать на большой дискотеке Авторадио 4 июля. Но только представьте, Москва, летний вечер, стадион ВТБ-арена и на его танцполе 30 тысяч человек. Среди них, конечно, и мы, и лучшая музыка в режиме нон-стоп. Ну что, представили? А вот теперь давайте вспомним, кто будет для нас играть со сцены большой дискотеки. Егор Крид, Анасти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Дискотека Авария, Ёлка, Агата Кристи и многие другие. Ну что тут скажешь, скорее бы июль, если честно. Не терпится уже стать частью главного музыкального события этого лета и насладиться выступлениями лучших наших артистов. Если билеты еще нет, спешите на сайт.

Авторадио. Первое автомобильное радио. Авторадио. Номер один.

медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл, успел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

Нет, а вот на большой дискотеке Авторадио одинаковых песен не будет. Напротив, 4 июля на стадионе ВТБ-арена выступят совершенно разные артисты. Но их объединяет лишь одно. Они любимы, они обожаемы слушателями, то есть нами, друзья. А нас с вами будет на главном танцполе этого лета 30 тысяч человек. Мы соберемся для того, чтобы весело провести время, потанцевать под самые главные хиты, поддержать любимых артистов, познакомиться друг с другом. Ну и можно приходить семьями, можно приходить компаниями. Стоит помнить только, что категория вечеринки 12+. А вот немного о тех, кто споет нам со сцены. Это Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Аварии» и многие другие. Билеты по-прежнему еще в небольшом количестве, но есть на сайте авторадио.ру. Мы продолжаем вечерний эфир. У микрофона Олег Пивунов. Всем хорошего настроения.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Мари Краймбрери.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери. Я приглашаю вас 4 июля обязательно прийти на большую дискотеку Авторадио, которая пройдет в ВТБ-арене. До встречи. Пока.

0: высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей и получения призов и выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
2: Авторадио.
3: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

красива. Ну, как говорится, красота, она в глазах смотрящего. Стоит лишь оглянуться, и что-то прекрасное обязательно окажется рядом. Ну, проверяйте сами. Вот пройдитесь по вечернему летнему городу, или не спеша прокатитесь на автомобиле, велосипеде, не знаю, электросамокате. Что вокруг увидите? Зелень, аллеи, огни и красивые люди. И все это каждый день вокруг нас. Ну, красота же. Вам желаю красивого завершения понедельника и только прекрасного расположения духа, друзья. Меня зовут Олег Пивунов. Будем на связи до полуночи.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру
0: при поддержке агентства стратегических инициатив.
2: 16+.

0: Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов, выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Это наше лето мы проводим вместе под музыку Авторадио. Можно прибавить громкость, чего стесняться, и не торопясь насладиться моментом. Да и я, Олеся Соболева, к вам присоединюсь.

счастливых зрителей. Поют Анна Асти, Дискотека Авария, Мари Краймбрери, Григорий Лепс, Анна Немченко и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+.

Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион

0: рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

цели этой недели у нас масштабные. Все успеть за 4 рабочих дня. А когда мы с вами чего-то не успевали? Это же не первая наша сокращенная неделя. Так что объединяем усилия и все обязательно сделаем. Олеся Соболева у микрофона, авторадио в вашем приемнике или умной колонке. Делайте громче, ловите привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио.
6: 0+.

все думаю. Yeah.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Смотрю, смотрю в твои глаза.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: хлопай, взлетай, мечтай, играй. Все это легко с Авторадио. Ведь счастливый сезон суперигры «Много денег» продолжается. Каждый день мы делаем вас богаче. Можем себе позволить 5 миллионов рублей у нас в призовом фонде. И исполняем ваши мечты. В этом сезоне 5 заветных желаний станут реальностью. Самое главное – поменять гудки в мобильном на гимн Авторадио. Указать мечту на нашем сайте и слушать внимательный эфир. А я, Алиса Соболева, желаю удачи.
1: Время

счастливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

Я здесь, чтобы знала ты. Я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один